Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Котовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: 17.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Чем это грозит нам? Поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель Андрей Марочка. Андрей, здравствуйте.
3: Здравия желаю, Алексей.
2: Андрей, как расценивать вот эту информацию? Что это такое? Как ее понимать?
3: Ну, если говорить очень мягко, это, скажем, не очень дружественные шаги, направленные на то, чтобы как бы, ну, действовать негативно в отношении Российской Федерации. Ну, а простым языком сейчас ЕС, в принципе, уже не скрывая, начинают боевые военные действия в отношении Российской Федерации. Дело в том, что сейчас на линии боевого соприкосновения, по той информации, которая мне приходит, огромнейшее количество беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем со стороны украинских боевиков наблюдается. Рост идет в геометрической прогрессии. И вот уже, скажем, сбитые те беспилотники говорят о том, что они произведены за пределами бывшей УССР на территории Евросоюза. Естественно, сейчас и заявление Мерца, да, о создании, скажем, каких-то совместных производств с Украиной, с Норвегией подписаны документы о производстве беспилотников. Ну, сейчас уже идет вот открытая такая, скажем, коалиция, да, формирование коалиции против Российской Федерации. Это вот такие, скажем, поступательные действия. Я бы вот, знаете, почему-то мне вот эта новость вызвала такие ассоциации, когда еще Порошенко во время минских переговоров, да, минского процесса говорил о таких лягушечьих шагах, да, то есть плавно, постепенно они прыгают, и, естественно, ЕС делает то же самое. Если мы посмотрим на начало, да, то есть на 22-й год и специальную военную операцию, то там они очень-очень сильно боялись, даже, скажем, не поставляли какие-то летальные вооружения на Украину. А сейчас, когда они планомерно прощупали почву, они все больше и больше ведут к эскалации. И, естественно, действия такие, направленные больше в гуманитарной сфере со стороны Российской Федерации, они воспринимаются как слабость. К сожалению, сейчас у нас нет таких вот серьезных, да, ответов практических. То, что идут заявления, они идут на регулярной основе от военно-политического руководства нашей страны, но вместе с тем, без практических действий никто абсолютно не будет никак реагировать в Евросоюзе. Они будут и дальше работать на, скажем, то, чтобы как больше донести ущерб Российской Федерации. И вот это очень пагубная тенденция, которая, кстати, я уже обращал на нее внимание, ну, для нас очень и очень опасная, потому что на данный момент Евросоюз не способен вести какие-то полномасштабные боевые действия, но он очень активно движется к этому. И действительно, потенциал военный в Евросоюзе, ну, просто наращивается огромнейшими темпами. Все производства переводятся на военные рельсы. И милитаризация наблюдается, ну, везде абсолютно. Мне пишут люди из Германии, из других стран блока НАТО, наши русскоязычные. Они говорят, что у нас здесь действительно происходят очень серьезные события. Заводы запускаются. Rheinmetall, да, запустил уже порядка 100 заводов новых. И это все вот буквально за последнее время. Также сейчас идет активная пропаганда вступления в ряды скажем, вооруженных сил блока НАТО. И все это очень и очень, скажем, должно настораживать наше военно-политическое руководство. Но еще раз подчеркну, пока мы будем действовать такими, скажем, только заявлениями, ничего в лучшую сторону абсолютно не изменится. И вот сейчас вот эти коалиции, дальше будут еще формироваться уже какие-то параллели, но, в принципе, они уже готовятся, да, к блоку НАТО. То есть уже заявлялась коалиция желающих, будет работать вместе с украинскими боевиками, с террористической организацией «Украина». И как раз вот все эти факты, они должны жестко, мне кажется, пресекаться, ну, как минимум в ближайшее время.
2: Андрей, а на ваш взгляд, какие должны быть ответы, которые, ну, могут остановить Запад в этой деятельности?
3: Ну, я уже неоднократно высказывался по данной теме, и, ну, коль я бывший сотрудник, да, МВД, я всегда говорил, нужно делать предупредительный воздух, то есть всегда нужно как бы предупреждать какими-то практическими действиями. Я думаю, что нам стоит все-таки нанести какой-то удар по странам, которые недружественные нам, и это очень серьезно аргументировать. Я не думаю, что будет применена пятая статья, поскольку, ну, здесь действительно уже, скажем, даже тот же самый Трамп заявлял, Евросоюз, он, ну, и блок НАТО, сейчас большие разногласия, и, естественно, они сейчас вот как раз и чувствуют себя вольготно без вот таких практических наших действий. Так что нужно наносить удар, предупредить. И вот опять же, как пример, вы как гречанин знаете прекрасно, что происходило, когда наши самолеты пролетели над американским кораблем, да? Это было, ну, 5 лет назад, допустим, и там, ну, скажем так, большая часть команды потом уволилась с этого корабля, потому что, ну, ничего абсолютно такого, ну, просто пролетели над этими кораблями и сымитировали удар. То же самое происходило, когда, скажем, Прибалтийские Эмираты пытались действовать в отношении наших судов. Тоже самолетики, как говорится, полетали, показали свою мощь и силу, и все, и эта тема заглохла. Сейчас они ищут другие какие-то альтернативные пути. Ну вот самый эффективный, мне кажется, способ — это уже практические действия, а не заявления. Потому что эти заявления уже воспринимаются многими как голословные. И нужно показать, что мы не просто так говорим, а можем еще и действовать.
2: Как вы считаете, вот эти действия, они не приведут, наоборот, к еще большей, к еще более открытой консолидации, ну, допустим, тех же самых европейских стран, и если сейчас они где-то там порою втихаря, а порою как бы маскируя свои действия в какую-то такую вот дипломатическую оболочку, ну, то есть как бы еще немного стесняясь проводят вот эти недружественные действия, здесь они просто нам в открытую объявят войну и полностью все свои ресурсы запустят на борьбу с нами. В данном случае, вы считаете, такое не произойдет?
3: Ну, здесь, а куда еще больше? Ведь сейчас они открыто уже действуют, скажем, по отношению к Российской Федерации, очень, ну, скажем, недружественно, мягко, опять же, выражусь. И, естественно, вот знаете, здесь опять же нужно вспомнить нашего президента, который когда-то заявил, что его питерские дворы научили одному, что если драка неизбежна, нужно бить первым. И вот здесь вот это очень-очень сильно применимо. Я просто знаю, что неизбежна конфронтация с Европейским Союзом, поскольку, ну, здесь просчитать весьма несложно, поскольку идет милитаризация, идут подготовительные процессы. Нам что, нужно ждать, когда они действительно подготовятся? И когда они нарастят свои, как говорится, мускулы, сейчас нужно бить, пока враг слабый. И, естественно, ну, конфронтация, она в любом случае уже идет. Больше или меньше, ну, больше, я думаю, она в любом случае будет. Но только больше она будет тогда, когда они почувствуют почву под ногами, когда они уже, как говорится, обзаведутся жирком, набьют свои склады боеприпасами, и, естественно, тогда они будут себя чувствовать более уверенно. Сейчас же, пока враг, скажем, еще не набрал своей мощи, нужно, скажем, действовать более радикально по отношению к недружественным западным странам. Я прекрасно понимаю, чем это чревато. Я понимаю, что вполне возможно, тогда придется нам наращивать свои силы и средства. Это, скажем, вторая волна, та же самая мобилизационная. Но это все неизбежно. И нам в любом случае, как говорится, нужно повторить то, что сделали наши деды и прадеды. И вот как раз в преддверии 9 мая, я думаю, эта фраза как раз будет очень-очень актуальна.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили новость о том, что Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель Андрей Марочка. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». Программа «Мнение». Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где

0: 5.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Интересные данные публикуют некие социологические конторы, которые изучают отношение граждан Украины к своему, как говорится, титульному языку, но а также к языку русскому. Совсем недавно Татьяна Бережная, это министр культуры страны, говорила о том, что 71% украинцев в интернете интересуются и используют русскоязычный контент. Ну вот недавно совсем приложение «Киев цифровой» провело исследование и выяснило, что только треть жителей украинской столицы говорят исключительно на украинском языке. Почему такие результаты после многих лет сплошной украинизации и воспитания ненависти ко всему русскому? Почему так получилось? Попытаемся разобраться с нашим гостем. У нас на прямой связи журналист Сергей Миркин. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, на ваш взгляд, в чем причина вот этого, ну, прямо скажем, феномена?
3: Ну, во-первых, я не верю, что в Киеве и треть пользуются украинским языком, действительно, в бытовой сфере. Это, скорее всего, люди так отвечали просто социологам, исходя из политической конъюнктуры. Киев традиционно город русскоязычный, несмотря на достаточно сильные националистические там позиции именно среди интеллигенции, которая потом распространилась и на другие слои населения. Поэтому, но то, что Киев – это русскоязычный город, и он таким был фактически все время, и мы можем вспомнить и описание Булгаковым, как это очень хорошо в «Белой гвардии» описывалось отношение к украинскому языку коренных киевлян, которыми являлись герои романа. Так он и в советское время был, так он и остается, по сути, сейчас, несмотря, ну, понятно, на определенное переселение жителей из украиноязычных регионов, в частности, Западной Украины. Но в целом вот это омбусмен ихняя мовная, как и Денисенко, Денисова, честно говоря, выбило из головы, да. Вот она, по-моему, еще в апреле, нет, в сентябре месяце она жаловалась, что ее дочка в Киеве пишет в интернете на русском языке, и что она ее с ней проводила профилактически воспитательную беседу по этому поводу, а та ей аргументировала, что ее друзья просто не будут читать ее посты, если она будет их в интернете писать на украинском языке. И это, по-моему, такой действительно показатель, который куда важнее и, мне кажется, более объективный, нежели любые социологические опросы. То, что подростки пользуются преимущественно русским языком в своем общении. Потому что подростки, они же прежде всего пользуются тем языком, который пользуется в их семьях, именно в домашней атмосфере. А не то, допустим, когда же их родители где-то пытаются показывать, что они патриоты и говорят там на украинском языке. Важно не только, как человек общается, например, где-то на работе или в каком-то госучреждении, а на каком языке он говорит на кухне у себя дома.
2: Сергей, как вы считаете, вот почему все-таки эта политика, она не привела к желаемому для киевских властей, для киевского режима результату? Потому что в 2022 году на войне, на волне начала боевых действий многие граждане Украины начали принципиально говорить о том, что мы не говорим на русском языке, мы используем только украинский в быту и так далее и тому подобное. Вот эта вот волна определенная наблюдалась, но потом она как-то схлынула. И сейчас мы видим тот результат, который вот показывают данного рода социологические исследования. Как вы считаете, в чем причина краха вот этой насильственной украинизации?
3: Да, эта волна действительно была, и я помню тогда посты в украинском сегменте интернета, когда люди писали, что я говорил на русском, но теперь я буду только общаться на мове. Даже могу сказать, видел такой пост, написал один человек из Харькова, которого я знаю лично. Но мне кажется, это именно на той волне, на той, скажем так, поднятой патриотической, националистической волне. Вот эта вся пропаганда, которая тогда исходила, ну, скажем так, от условного Арестовича, который, да, внесен в список экстремистов и террористов. Тогда, да, это вот люди на это, во-первых, они верили в быструю победу, то, чего не произошло, как им обещали, две недели. А сейчас, во-первых, пошла определенная усталость от чего происходящего, и люди, условно говоря, начали возвращаться к своим истокам. Ну, им проще общаться на русском языке, потому что он для них родной. И те, для кого он родной, они к нему, соответственно, возвращаются. Потому что переходить на язык, который для тебя недостаточно родной, который ты недостаточно знаешь, это все равно насилие над самим собой. В 2007 году... Еще при Украине я работал в юстиции районной. Я очень хорошо видел, как люди вынуждены заполнять документы на украинском языке, когда они недостаточно его знают, недостаточно понимают. Это у людей всегда вызывало злобу, определенный дискомфорт. Ну а тут, ну там это были вынуждены, потому что документы просто бы не приняли на русском языке. А тут, как говорится, когда человек сам на себя вводит какие-то самоограничения, конечно, постепенно он от них отказывается. После этого уже насилие над собой. Второй аспект, как вы правильно сказали, насильственная украинизация. Когда тебе что-то навязывают, это вызывает определенный, это всегда вызывает определенный протест. И человек этому пытается как-то противостоять на своем уровне. Даже если он начинает говорить, допустим, как требует в некоторых магазинах в том же Киеве общаться только на украинском, ну, просто у них закон есть, что в сфере торговли нужно общаться на украинском языке. Ну, люди, конечно, допустим, он поговорил, сказал пару слов, выдавил себя на украинском в магазине, а потом он вышел, выматерился, пришел домой и говорит на русском. В принципе, это все уже было. И вот в мемуарах Нестора Махно это хорошо описано, как он, когда добирался из Петербурга в Гуляйполе, тогда из Петрограда, с ним железнодорожники отказались говорить на русском языке. И какие-то у него вызвало эмоции, негатив их железнодорожникам, и ко всей, по-моему, тогда уже гетьманской власти, гетьмано-карапатской.
2: Кстати, как вы считаете, нынешние киевские власти, нынешний киевский режим способен хоть каким-то образом реально и адекватно оценить эту ситуацию и, не, как говорится, скорректировать политику? Потому что, вот смотрите, та же самая Ивановская, о которой мы говорили, омбудсмен языковой Украины, она отчиталась недавно, что Киев занимает первое место по количеству жалоб на нарушение языкового законодательства, причем он там этих жалоб в два раза больше, чем в Одессе, которая занимает второе место. И при этом по телевидению украинскому выступает некая, с позволения сказать, Ирена Карпа, которая говорит о том, что если вот учителя должны следить за тем, чтобы дети на переменах говорили на украинском языке, и если ученик этого не делает, то его насильно нужно заставить выучить стихотворение Леси Украинки или Тараса Шевченко, и только тогда вот его проймет, и только тогда он научится уважать, понимать и любить украинскую культуру. Вам не кажется, что в данном случае это просто бег по граблям? Люди уже видят результаты этой политики, и тем не менее продолжают колоться и жрать кактус.
3: Осознать могут, подкорректировать могут. Потому что, может быть, даже уже осознали, потому что, я думаю, кроме вот этих социологических опросов, которые, видимо, у них обязательно есть закрытые социологические опросы, есть определенные докладные записки от спецслужб, которые объективно оценивают ситуацию. Поэтому, думаю, то, что украинизация провалилась, там это прекрасно понимают. Но корректировать они ничего не будут, потому что это будет удар по их основным нарративам, поэтому они ее будут продолжать. То, что даже подростки начали во Львове использовать русский язык больше, чем раньше, это вот тоже, по-моему, недавно это Омбудсмен говорила в какой-то передаче, как там, Иванцова, да?
2: Ивановская.
3: Ивановская, да, извините. Да, вот она в какой-то передаче это говорила, и там она спорила с какой-то киевской журналисткой, точнее, не спорила, они накидывали какие-то идеи, как это можно изменить, честно говоря, бредовые. Ну, а то, что вот некая дама предлагает заставлять говорить на украинском языке в школе, ну, так, вон, по-моему, актер Бенюк, нацист, он предлагал бить детей розгами за то, что они говорят на русском языке. Ну, она это не в глобальном плане, он, по-моему, это было, по-моему, где-то полгода назад, интервью у него брала какая-то журналистка, она ему пожаловалась, что ее племянники говорят на русском языке, он ей предложил их пороть. Ну, поэтому там, по-моему, они другого не видят, никакой методологии, только как силой заставлять говорить на русском, на украинском, простите, языке. А, соответственно, это у людей вызывает и отторжение. В том числе, в первую очередь, конечно, у детей, у подростков, как у людей, более склонных выражать свои эмоции, ну и более скрытное отторжение у взрослых. Вот опять мы возвращаемся к тому, что говорили, поэтому эта политика и проваливает.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и радио «Таврия». Программа «Мнение». Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
0: На одной волне с городом.
1: Радио «Таврия». Твое радио.

слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
1: Каховка
0: 105.5 FM.
1: Скадовск
0: 100.1 FM.
1: Кинеческ
0: 103.5 FM.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, есть такое расхожее ироничное выражение: если не можешь победить коррупцию, возглавь ее. В Верховной Раде звучат голоса об узаконивании ряда таких действий. Так, нардеп Нагорняк предложил ввести официальную платную отсрочку от службы и отменить все справки об инвалидности, чтобы все, кто хочет, могли платить в белую и свободно передвигаться по Украине и выезжать за границу, отметил он. Как отмечает портал Украина.ру, в незалежной вводится принцип «хочешь жить – плати». Телеграм-канал «Типичная Одесса» публикует комментарий к данной новости одного из своих подписчиков. То есть это буквальный феодализм. Нищета будет умирать, а упыри процветать. Типа «служить не хочешь, оплати вместо себя смерти крепаков». Они думают, что так и будут потом понувать тут вечно, неважно среди кого – Микол Тарасов или миллионов Рами и Ахмедов. Кстати, интересную деталь изложил автор коммента. Это касается проекта замещения местных жителей мигрантами из Азии. И старт этому процессу в Незалежной уже дан. Оказывается, на Украине предприятия начали завозить в страну этих людей из-за острой нехватки рабочей силы на внутреннем рынке. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала «Новости Лайв» депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Кицак. Большие предприятия с иностранными инвестициями, которые есть на территории Украины, уже принимают решения по завозу рабочих из Бангладеша, Пакистана и других стран для того, чтобы непосредственно здесь их трудоустроить, сказал он. По словам парламентария, такие компании не могут приостанавливать производство из-за дефицита кадров, поэтому вынуждены нанимать иностранцев. При этом в стране уже как грибы растут агентства, занимающиеся доставкой мигрантов и оформлением их документов, отметил Кицак. Он добавил, что число иностранных рабочих на Украине продолжит расти. По его оценке, подобная тенденция в перспективе может негативно сказаться на украинской экономике. А ведь помнится, на Майдане кастрюлеголовые с упоением орали «Пам'ятай, чужинець! Тут хозяин, украинец!» Очень хотелось бы сейчас глянуть в глаза этим бесноватым и спросить, а за это ли вы так активно прыгали? Ну и разумеется, украинцы должны вопросы задавать собственной власти. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

маленьким домиком. Желтые цветы с этажей подоконников. Горькие пьяницы, птицы и дворники. И на веревке белье. Мой огромный двор изменился не полностью. На любимом месте нетрезвая молодость. Осколки склеились, старая вспомнилась.

море барахла с горем пополам. Вдруг найдем друг друга, у тебя дела, у меня талант. Двигаться по кругу, пусть на «Жигулях» знак «Кадиллака». И тебя мама лишь год родила, как лакомый кус забирал, то не плакал. Мы еще раз дадим

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Таврия. Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: 7.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о том, что Северная Европа перешла на казарменно-караульное положение. Что означают эти слова? Как сейчас обстоят дела в регионе? Чем это грозит нам? Обо всем этом поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог Евгений Пашковский. Как понимать слова нашего посла в Норвегии? Что в данном случае имеется в виду?
3: Ну, здесь, конечно, мы говорим о том, что рядом с границей России, Финляндии, Норвегии в регионе Балтийского моря проходят военные учения. В том числе сейчас получается, что государства Балтийского моря, такие как Швеция, Польша, Германия и государства Прибалтики, отрабатывают варианты блокировки Балтийского моря для российского Балтийского флота. Также, соответственно, проходят арктические учения в Норвегии Северной, там задействованы англичане, у них есть, соответственно, военная база, и она тоже, скажем так, находится недалеко от российских границ. И, в принципе, вот этот вот регион, он активно сейчас милитаризируется, это связано с тем, что идет такая гонка за Арктику, в которой участвуют не только условно европейские государства, но и Великобритания, Канада по понятным причинам, потому что это тоже государство, тесно связанное с Великобританией, династической унией, и Соединенные Штаты Америки, у которых есть свои и имперские амбиции, связанные с тем, что они хотят отнять Гренландию у Дании, но также еще и понятное дело, что они ставят себе целью через свою арктическую инфраструктуру, через военные базы Соединенных Штатов Америки в арктических государствах установить контроль над этим регионом, если не напрямую там через аннексии, то через, условно говоря, военно-практическое
2: предприятие. Как вы считаете, почему все-таки Северная Европа в настоящий момент, вот Скандинавия, ведет себя таким образом? Они что, хотят быть святее Папы Римского, что называется, и демонстрировать свою русофобию в пример другим членам НАТО, так что ли?
3: Ну, тут сочетание многих факторов. Во-первых, это дополнительные военные бюджеты, которые выделяются на милитаризацию региона. То есть это тоже, в общем-то, участвует в этих всех процессах. Во-вторых, это достаточно серьезная нелюбовь к России по понятным причинам. Это можно увидеть и у финнов, и у шведов. Вот, например, нынешний президент Финляндии, это этнический швед, который там находится в очень тесных связях с шведской аристократией, его даже пригласили на празднование 80-летнего юбилея шведского короля, то есть это показатель такой определенный. В Норвегии есть свои арктические интересы, им бы очень хотелось бы выдавить российское присутствие из Шпицбергена, потому что, в принципе, как бы только, в общем-то, достаточно серьезно осваивает этот экономически только остров Российской Федерации. То есть там есть, конечно, какое-то количество жителей, но по большей части присутствие экономическое только у Российской Федерации. Поэтому каждая из стран, она преследует свой собственный интерес. Датчане, по понятным причинам, они вообще, это страна с очень серьезными экономическими амбициями, но при этом с крошечной армией и, соответственно, очень невыгодным положением, то есть она фактически, точнее говоря, как, географически она очень выгодна, но с другой стороны это фактически означает, что Дания в той или иной степени всегда будет втянута в конфликт, потому что она контролирует вот эти проливы из Балтийского моря в Северное. Поэтому вот эти малые страны, они в принципе должны показывать всегда свою определенную лояльность своим таким большим партнерам, прежде всего Соединенным Штатам Америки. Ну а с другой стороны они, конечно, хотят на чем-то заработать и что-то использовать в своих интересах.
2: Как вы считаете, насколько велик потенциал у стран этого региона, учитывая то, что все-таки, если, не дай бог, противостояние между ними и нами возникнет, то туда еще, конечно же, и Троебалтика свой нос засунет?
3: Ну, понимаете, сами по себе эти страны, что Дания, что Норвегия, что Швеция, что Финляндия, как и три государства Прибалтики, Латвия, Литва и Эстония, не представляют особенный интерес. Но в связи с тем, что мы помним, как шла война Вторая мировая война в Скандинавии и как она переросла в Великую Отечественную войну, что это Финляндия и, собственно говоря, Норвегия. Это были плацдармы для нанесения ударов по Советской Арктике, по Советской Карелии, по Советскому Ленинграду. То есть это все, в общем-то, может быть использовано против нас. То есть эти, точно так же, как три балтийских государства, это, в принципе, плацдарм НАТО, который выдвинут фактически уже к Санкт-Петербургу. Не случайно, что балтийские государства уже заявляют о том, что они готовы предоставлять свое воздушное пространство для дронов Украины, которая запускает. И опять же, соответственно, тут мы просто можем рассматривать этот регион как плацдарм. Да, то есть сама по себе Норвегия нам не страшна. Но нам неприятно, например, присутствие военной техники НАТО, самолетов, разведывательных центров, расположение воинских контингентов и так далее. То есть, например, ну, для нашего союзника, Республики Беларусь, крайне неприятно нахождение немецкой танковой дивизии, которая находится буквально на границе Белоруссии и Литвы. И понятно, что это, условно говоря, первый такой вот, как бы, серьезный вызов. Там могут быть и другие. Поэтому сама по себе Прибалтика, она не представляет угрозы. Но в сочетании с тем, что на территории Прибалтики в рамках этого восточного фланга НАТО идет насыщение этого региона вооружениями, это крайне неприятный сигнал. Также крайне неприятно то, что уже ряд государств, например, Польша, заявили о том, что они готовы разместить французское ядерное оружие. Что также, опять же, показывает, что условно американцы или французы могут, условно говоря, отрабатывать с территории Польши, с территории государств Прибалтики атаки на Санкт-Петербург. Или на другие какие-то балтийские порты, тот же самый Туго, Выборг, Приморск. То есть тут очень большое количество объектов, которые представляют национальные интересы и, соответственно, ценность очень серьезную для безопасности Российской Федерации, они находятся под угрозой вот этих вот воздействий. Поэтому эта политика по тому, чтобы превратить свою страну в плацдарм, она, конечно, вредит и национальным интересам, и этих государств, и понятное дело, что прежде всего и народом, потому что политики, они приходят и уходят, они превращают свою страну в таран, а потом, соответственно, уезжают в эмиграцию, сидеть там в Канаде или где-нибудь в Соединенных Штатах Америки и плакаться о том, как вот, соответственно, у них все было хорошо, или там, в Лондоне, опять же, да, там как это случилось с большей частью вот эмигрантских правительств Европы. То есть это вот такая вот неприятная ситуация, что сама по себе провокация, которая используется вот этими североевропейскими государствами, государствами Прибалтики, государствами Балтийского моря, она может быть нести очень серьезные последствия для нашей безопасности и тем самым стать для определенной эскалации. О чем говорит российское руководство, это говорит и дипломатические ведомства, и наши, соответственно, официальные лица, и президент Российской Федерации, и, соответственно, и Совет Безопасности, те лица, которые в него входят, они отмечают вот эти угрозы, которые возникают на наших границах.
2: Еще один такой вопрос. Швеция собирается создать службу внешней разведки. Им для чего это?
3: Ну, понимаете, на самом деле это легализация скорее того всего, что делает Швеция на протяжении очень долгого времени. Шведы шпионили за русскими веками. То есть это, собственно говоря, началось с того момента, когда шведские феодалы захватили контроль над побережьем Балтийского моря и делали все возможное для того, чтобы лишить Россию доступа к Балтии. И поэтому, соответственно, шведы делали все возможное для того, чтобы влиять на российскую политику, вмешиваться в нее впоследствии. Ну, как бы ситуация поменялась, ровно наоборот. Это Россия отрезала Швецию от значительной части Балтийского моря, и, соответственно, Швеция осталась там, где она, ну, в общем-то, где ее нынешняя территория. После этого шведы приняли такой, как бы, вроде как нейтралитет, но при этом любая заварушка в Европе, она сопровождалась, условно говоря, антироссийским нейтралитетом. То есть Швеция была дружественно нейтральна Великобритании и Франции, но враждебно нейтральна России в Крымскую войну. Та же самая история в Первую мировую войну, когда Швеция была основным партнером Германии. Во Вторую мировую войну была та же история, потому что немцы получали очень большое количество ресурсов именно из Швеции. Ну, понятно, что Швеция сыграла очень важную роль в Советско-финской войне, как поставщик оружия, добровольцев и ресурсов в Финляндии. Почему Финляндия так собственно говоря, имела ресурсы для сопротивления Красной Армии в 1939-1940 годах. Ну и, соответственно, в начальный период Второй мировой войны тоже шведы занимались таким дружественным пронемецким нейтралитетом. Поэтому нельзя сказать о том, что Швеция – это страна, которая, вот, знаете, такая нейтральная, мирная, она ничем не занималась и была всегда, знаете, такой белой пушистой овечкой. Наоборот, Швеция всегда была таким государством, которое представляло собой, ну, знаете, такой шпионский центр. Потому что вот этот нейтралитет, он предполагает, что на территории этого государства находятся представители других государств и используют это государство для шпионской деятельности, контршпионской деятельности, разведки, контрразведки, зондажа, переговоров. Поэтому шведы, собственно говоря, легализуют то, что у них было. И, опять же, это показатель того, что Швеция сейчас активно отказывается от своего нейтралитета и стремится к тому, чтобы продемонстрировать свое влияние на вот эту вот европейскую политику. То есть в данном случае они просто вот пытаются, опять же, застолбить за собой определенное место при, например, освоении каких-то бюджетов на разведывательную и контрразведывательную.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что творится в Северной Европе. По мнению посла России в Норвегии, они сейчас перешли на караульно-казарменное положение. Что это все означает? Почему Швеция образовывает у себя службу внешней разведки? Весь этот круг вопросов мы обговорили с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Евгений Пашковский. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка. Твоя музыка.

Познавай. Радио Таврия.

Ениче 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23.
1: Социальная реклама.
0: Вы слушаете
2: Радио ТВ.
0: Геническ, Херсон,
2: Николаев,
0: Скадовск,
3: Новая Каховка,
0: Одесса.
2: Радио ТВ.
0: Всегда там, где

Вы слушаете Радио Дали. Одесса 106.1 FM. Генеческая.

0: 8.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята.

0: Ваша Саша.
1: Доброго утра, дорогие радиослушатели. На моих студийных 8.07, это значит, что мы начинаем. У микрофона, как всегда, ваша Саша Романова в прекрасном настроении. Знаете, я сегодня во всем белом, а это и правда же символ праздника. А все неспроста, потому что сегодня и правда важный праздник для меня лично. Ну и для всех, кто слушает радио, ведь сегодня его день рождения. Да-да, тот самый день радио. Это не фильм, а настоящая наша традиция. Поэтому я сегодня хотел бы поздравить коллег, радиолюбителей и всех, кому близок мир волн эфира. Пусть этот день принесет отличное настроение на всю неделю, да и в принципе на весь год. Оставайтесь с нами, ведь впереди и правда много музыки и драйва. Сегодня будет правда вдоволь. Пишите в чат эфира Радио Таврия, ссылка, как всегда, в телеграм-канале Радио Таврия Херсон. Я буду ждать ваших музыкальных заказов. Ну а пока Каспий, композиция «Открытый космос».

конечно же, открытый космос твоих бездонных глаз, твоей большой любви и самого искреннего и яркого настроения. Именно такая атмосфера сегодня будет царить весь день на Радио Таврия, потому что сегодня и правда наш праздник. И знаете, когда у тебя есть большое-большое веселье, ты хочешь им поделиться абсолютно со всеми, с окружающими, родными и близкими тебя людьми. Поэтому сегодня повод для радости, совершенно не повод для грусти. Грустить сегодня не будем, а буду рассказывать вам, почему появился этот важный праздник, День радио. И как это произошло? Давайте узнаем. 7 мая, по традиции, конечно же, этот день отмечается именно в России. В 1895 году Александр Попов впервые продемонстрировал радиоприемник. Ну и с тех пор, конечно же, началось радио. Считается это важной вехой в развитии связи. Сегодня это и профессиональный праздник работников связи, и повод вспомнить, как эфир соединяет людей и приносит информацию в каждый дом. Но еще много радости и веселья для каждого. Эрика Джон, песня «Beds Like You». Поехали! Поехали!

0: 103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Праздничное и поистине солнечное утро сегодня во всей Херсонской области. Но давайте поскорее же узнаем, какой прогноз погоды будет на целый день. Если праздник, то, вероятно, солнечно. И знаете, как будто бы погода подслушала нас и сегодня подарит только яркие краски. Начнем из города Геническо у берегов Азовского моря. Сегодня плюс 12 градусов, прямо сейчас ощущается как плюс 9. Довольно тепло. Ясно. Осадков не ожидается. А вот максимальная температура сегодня плюс 20 градусов. Тепло и солнечно. Что же касаемо города Скадовска у Черного моря, то также плюс 12 градусов. Также ясно, осадков не ожидается. Но слегка попрохладнее, днем максимальная температура плюс 15 градусов. Ну и наши города на берегу реки. Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки. Сегодня плюс 13 градусов прямо сейчас. Также ясно, осадков не ожидается. Ну а вот столбики термометра сегодня покажут целых 22 градуса. Поэтому максимальная жара, максимальное солнце и максимально хорошее настроение. Поэтому побольше улыбаемся, да пошире наслаждаемся солнечными лучами, принимаем солнечные ванны, да и просто улыбаемся в ритме следующего трека. MPX и песня «Солнце».

0: На правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
6: Напиши губернатору бот.
5: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Это твоя жизнь.
7: Это твоя жизнь.
5: Твое время.
7: Твое время.
5: Твоя музыка.
7: Твоя музыка.
5: Твое радио.

узнавай. Радио Таврия.

Ну что, я к тебе на небеса, я к тебе на свободу, я к тебе да куда угодно. Так девушки обычно признаются в любви своим молодым людям, своим мужчинам, своим защитникам Отечества. Поэтому, дорогие девушки, обнимите сегодня своего возлюбленного крепко-крепко и не отпускайте. Ну а если прошло буквально полчаса после вашего пробуждения, то у меня есть для вас действительно дельный совет. Ведь ученые отмечают, что в первые 30 минут после пробуждения особенно важно для продуктивности сделать такие простые и понятные вещи. Если их посвятить простым утренним ритуалам, мол, там стакан воды, легкая зарядка, план на день, конечно же, будет тогда и концентрация, и настроение, и все действительно улучшается, и дается вам легко. Так что попробуйте и прислушайтесь, посмотрим, как изменится ваша рабочая эффективность. Ну а лучше всего, конечно же, вместе на радио Таврия слушать любимые треки, тогда и день проходит легко и просто. Кстати, у нас уже есть первый человек, кто написал в чат эфира радио Таврия. Юрий, здравствуйте! Он нам написал: «С днем радио, с днем радио Таврия». Друзья мои, мы также поздравляем всех вас, кто слушает сегодня нашу радиостанцию, включил волну да погромче и вместе со всей семьей слушают любимые треки. Не забывайте написать, какой же трек поставить следующим. Ну а пока Тейлор Брэнд с песней «Do If You Know». Поехали!

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, одесские оккупационные власти продолжают выполнять волю его просрочества. Они активно наращивают темпы насильственной мобилизации, борьбы с русским языком и культурой, при этом не забывая о наполнении карманов себя любимых. На днях были опубликованы статистические данные, отражающие деятельность шпрехенфюреров. Как оказалось, Одесская область заняла второе место по жалобам на нарушение языкового законодательства. Об этом заявила МОВный рейхсминистр Елена Ивановская. С ее слов, в 2025 году из региона поступило 445 жалоб, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Ну а больше всего обращений написано в Киеве. Столичными жителями было составлено 1117 доносов, таким образом рост составил 30,5%. Одесская область следом. Это косвенно подтверждает данные министра культуры Украины Татьяны Бережной, которая ранее публиковала данные о том, что 71% украинцев регулярно потребляют в сети русскоязычный контент. Такое тихое сопротивление неудивительное, ведь если насильственным образом при помощи репрессий и унижений навязывать мову людям, для которых родным является русский, то рано или поздно это начнет вызывать у людей отторжение. «Насильно мил не будешь», — гласит народная мудрость, но что для нацистов какие-то там пословицы и поговорки? Для них главное — это ломать людей через колено. В качестве примера можно привести интервью некой Ирены Карпы, живущей ныне во Франции, но продолжающей почему-то учить граждан незалежной жить. Сия дама объявила, что учителя должны следить за тем, чтобы дети в школе как на уроках, так и на переменах не использовали русский язык. И если ребенок на этом будет пойман, то его следует в наказание заставить выучить стихотворение либо Тараса Шевченко, либо Леси Украинки. При этом безмозглая Карпа полагает, что это не вызовет у школьников идиосинкразию по отношению ко всем произведениям, написанным на мове. Думаю, что именно такая насильственная украинизация и привела к тем результатам, о которых мы говорили выше. Нельзя привить любовь к своему языку, одновременно взращивая ненависть к русскому. В свое время именно такая политика привела к тому, что в украинском обществе произошел раскол, вылившийся в Майданы, госпереворот, гражданскую войну и уничтожение государства, существовавшего до 2014 года. Нынешний киевский режим от нее не отказался, а потому и его в ближайшем будущем ожидает нечто похожее. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете. Радио Таврия. Генеческ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где

0: Радио Таврия.
1: Сегодня еще один очень важный праздник для нашей области. Сегодня день, когда наконец к нам в родную область вернулся наш исторический герб. Сегодня 7 мая. Напомним о возвращении в историю Херсонской области герба 1803 года, который был высочайше утвержден императором Александром I. На нем изображен черный двуглавый коронованный орел, держащий в лапах лавровую ветвь и пламя. На груди орла лазуревый щит с православным крестом. Этот герб впервые утвердили 7 октября 1803 года в связи с образованием Херсонской губернии. Восстановлением в исторической символике, конечно же, связано с интересом региональной истории и нашего внутреннего изучения. Поэтому мы в эфире Радио Таврия всегда рассказываем только самые проверенные и надежные исторические факты. Ну а вы учите историю, ведь это всегда интересно и нужно ее знать. А вы, дорогие друзья, если уже просветились культурно, то теперь давайте немного отдохнем. Хотя утро только началось, но отдыха душа требует уже здесь и сейчас. Тропикана и песня «Занавес» на Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

0: Саша.
1: Я наконец поняла, почему у меня сегодня с утра такое приподнятое настроение. Потому что проснулась я с утра совершенно не от звука будильника, а от пения птиц. Я открыла окно и услышала эти красивые трели и поняла, что именно так я хотела бы просыпаться каждое утро. Но вот почему птицы поют громче и активнее именно на рассвете? Я вам расскажу об этом, потому что узнала я только недавно об этом. Так они меняют территорию и привлекают партнеров. Если вы слышите природу по дороге на работу и заметили особенно громких вокалистов, возможно, это Славка или Дрозд. Они громче всего поют. А вот маленький бесплатный концерт может подарить вам каждая птичка. Я вспоминаю, как раньше на даче, знаете, лежала в гамаке, да только слушала этих замечательных певиц. Поэтому, если вам хочется послушать звуки природы, то, конечно же, это можно сделать каждое утро, просто открыв окно. Но если хочется классные треки послушать, то вы заглядывайте к нам на Радио Таврия. Ведь у нас такие точно имеются. И следующая музыкальная композиция, думаю, точно вас зарядит. Как минимум на позитив и на хип-хоп. Потому что без него, правда, уже никуда. Бандерас и песня «Не зарекайся». Воу, поехали.

Друзья мои, не зарекайтесь, не зарекайтесь, что уже с завтрашнего дня начнете пробежки каждое утро. Не зарекайтесь, что больше не будете допоздна засиживаться с друзьями и, знаете, так, чтобы потерять счет времени. Ну и не зарекайтесь, что вы точно завтра перезвоните, потому что ваше завтра – это не всегда завтра другого человека. Но знаете, что мой друг недавно зарекся, говорит, не буду я смотреть вашего аватара, ерунда это полная, но в итоге посмотрел – и что бы вы думали, понравилось, да и только. Теперь пересматривает все части и ждет еще продолжения. Так вот, а тут, оказывается, уже зарекся продюсер, поэтому будем ждать продолжения. Гарри Поттер, вторая часть, а точнее второй сезон. Я думаю, что каждый из вас помнит, что прямо сейчас HBO хочет выпустить новый сериал по Гарри Поттеру, который так и будет называться «Гарри Поттер и философский камень». Выйдет он 25 октября. Декабря 2026 года. Но если мы говорим, что премьеры еще не было, а продюсер уже запланировал второй сезон. Будет сниматься уже этой осенью. Называться она будет «Тайная комната». Вот такая вот вторая часть. Ну что, мы с вами с удовольствием будем смотреть. Главное, не молчать и выражать свои чувства, эмоции. Я люблю, когда вы искренне делитесь с нами теми моментами, теми яркими, солнечными и классными событиями, которые есть у вас в жизни. Поэтому давайте делиться с друг с другом позитивными эмоциями и любимыми треками. Алсу и песня «Не молчи».

0: Саша.
1: Еще раз доброго музыкального яркого утра. Эфир «Радио Таврия» продолжается. Это второй час нашего времени, когда я его проведу вместе с вами, дабы поднимать вам тот самый настрой в четверг. Как всегда, Александра Романова на связи, и я с интересными новостями. Вот знали ли вы, что ночная работа, по сути, убивает наш организм? Даже если вам кажется, что ночью вы более продуктивны, все это сбивает базовые процессы. Обмен веществ, иммунитет, психика – самый опасный удар – это удар по сердцу. Постоянные ночные смены повышают риск серьезных заболеваний, включая ишемию. Поэтому жаворонки победили. Если вы так же, как я, ложитесь рано и просыпаетесь рано, ну вы красавчики, дорогие мои друзья. И желаю вам сегодня всем прекрасного дня и хорошего настроения. Потому что уже следующий трек я вам включаю. Это Шура. Человек, который точно умеет улыбаться. На самом деле, его самоирония меня иногда поражает. И знаете, чем больше человек улыбается, тем дольше он проживет. Я в это искренне верю. Шура и композиция «Пингвины» на радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
4: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.
5: Озера синие, как родины глаза.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи. Для слушателей старше 12 лет.
1: На протяжении столетий женщины в любой непонятной ситуации уходили в монастырь. Но однажды случилось непостижимое. Монастырь сбежал от женщины, а дело было так. Испанский король Филипп II как-то сидел и говорил о жизни со своим другом детства, верным, но совершенно безродным Руем Гомесом. «Дорогой Руй, — сказал король, — тут такое дело, я придумал, как сделать тебя дворянином, да так, что никто попрекнуть не посмеет. Мол, это король своему товарищу по детским играм титул нарисовал. Есть на примете одна невеста. Красавица, правда, одноглазая. Но ничего, повязка через все лицо придает ей пикантность и загадочность». Тем не менее, Руй заключил брак по договоренности. То есть, как бы женился, а как бы ничего и не должен. Руй пожил-пожил, да и помер. И вот тут начинается настоящая история. Оказалось, что он весь в долгах, как в шелках. И теперь свои шелка могла потерять вдовствующая Анна де Мендоса. А в имуществе чего только не было. И деревеньки, и даже парочка городков. И Анна поспешила провести процедуру банкротства по следующей схеме. Ушла в монастырь. Были ценности и нету. Все Богу отдала, не отдав на самом деле ни крошки. Каждый приличный дворянин того времени загодя заводил у себя на приусадебном участке карманный монастырь. Зазывал туда какого-нибудь человека посвятее. И если финансам приходило время петь романсы, в монастырь шасть и никому ничего не должен. Анна де Мендоса зазвала в свой домашний монастырь знаменитую босую кармелитку бессеребреницу Терезу Авильскую. И когда пришел ее час отвечать перед кредиторами, просто она переехала за стену. Кредиторы взламывают двери, а все, чур-чура, я в домике. Анна де Мендоса уже официальная монахиня. Правда, без пяти минут святой Терезе Авильской новая послушница не понравилась. Она притащила с собой целую толпу служанок, заняла под келью просторный зал, завалила его шкафами с платьями и давай молитвенную тишину светскими развлечениями нарушать. То к ней Антонио Перес на огонек заглянет для совместной молитвы, то еще какой-нибудь Антонио. Скоро от всяких пересов в монастыре босых кармелиток стало не продохнуть, а слово-то поперек не скажешь. Спонсор? Благодетельница? 3 года в монастыре творилось лютое шапито, после чего уже почти святая Тереза собрала вокруг себя насельниц и сказала: «Сестры, невесты Христовы, кто верует в Господа, кто служит Ему, а не финансовым махинациям и золотому тельцу, за мною, в пустынь, куда угодно, только прочь отсюда». Эту речь она произнесла шепотом и ночью, что благодетельница не успела поднять охрану. Наутро, обнаружив, что все до последней монахини сбежали, Анна де Мендоса пришла в ярость. Надо же, ели, пили, молились. А как пришло время заняться тем, ради чего по всей Европе уважаемые люди монастыри в промышленных масштабах строят, так сразу в кусты. Как у всякой деловой женщины, у Анны Мендосы на Терезу Авильскую был компроматец, причем написанный ее собственной рукой. Принимая Терезу на работу, Анна попросила ее написать автобиографию. Подробно описать все свои видения, чудеса и прочее, что должно водиться у всякого уважающего себя соискателя той поры. Поскольку на просьбу вернуться по-добру, Тереза Авильская прямо из кустов ответила: «Прочь, нечистая!» Ее откровения легли на стол святой инквизиции. Анна де Мендоса полагала, что за 10-ю долю описанных видений босую кармелитку сожгут на костре. Однако она плохо понимала, как работает этот господин институт. Инквизиторы прочитали и спросили: «Жива ли еще эта женщина?» «Жива, как жаль. Мы бы ее прямо сейчас бенефицировали, а в следующем отчетном периоде канонизировали. Редчайший случай. Католическая церковь очень нуждается в босых бессеребренниках. Как только она отдаст Господу душу, пришлите уведомление». Терезу Авильскую ожидало блистательное будущее. Она основала целую сеть настоящих, а не фиктивных женских монастырей. Жила для Господа и для людей. Что же касается Анны де Мендосы, она занялась подделкой королевских писем с целью обогащения и была посажена в самую настоящую келью. Небольшое помещение с решеткой, которая никогда не отпиралась. Монастырь сбежал от Анны, однако она по делам своим получила от короля свой личный, компактный и уже настоящий монастырь.
0: История для своих.
1: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Маша, Саша.
1: Дорогие друзья, я продолжаю поднимать вам настроение в это утро 7 мая в четверг. И у меня реально классная новость. Оказывается, питомцы снижают стресс в офисе и удерживают сотрудников. Университет Приэтика проанализировал 20 работников из более чем 40 различных компаний и пришел к выводу. Животные реально улучшают психическое состояние, добавляют позитивных эмоций и делают общение в компании более мягким. Плюс некоторый бизнес-бонус. Растет вовлеченность, люди реже увольняются и сильно привязываются к компании, ну или к питомцам. Если вдруг меня слышит прямо сейчас мое руководство, я вас прошу, давайте на Радио Таврия заведем енота. Я очень сильно люблю енотов, ведь они такие добрые, классные, знаете, еще активные, даже иногда гиперактивные, но вы поверьте, эфир с енотом – это что-то. Обещаю не увольняться с радио в течение 10 лет, если сегодня, ну или ладно, дам какой-то срок. В течение месяца у нас на радио появится енот. Но ладно, даже если енота не будет, все равно вашим питомцам сегодня я передаю привет, поэтому не забудьте их сегодня покормить. Ну а знаете, нужно же еще корм для внутреннего нашего духовного, морального состояния. И это, конечно же, музыка на Радио Таврия. Поэтому газуем мы на все 100, газуем вместе Юлия Зиверт и песней «Газ».
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Социальная реклама.
1: Современные технологии. Залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
3: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 91 40. Повторяю. Плюс 7 990 236 91 40. Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Гороскоп на Таври.
1: Ну что, доброе утро, страна, ведь правда от улыбок жара. Еще от улыбок станет день светлее. И слону, и даже маленькой улитке, и, конечно же, нам с вами. Поэтому гороскоп на радио Таври, ведь небесные светила уже подсказали мне, какие же правильные векторы, координаты нужно вам задать, чтобы день шел наилучшим образом. Ну что, по традиции, первая шестерка, и начинаем с овнов. Появится желание ускорить процесс. Но не все зависит от темпа. Сфокусируйтесь на точности, это даст лучший результат. Тельцы. День про практичные решения и устойчивость. Не меняйте позиции, только ради чужого спокойствия делайте так, как комфортно только вам. Близнецы. Много отвлечений, много разговоров. Внутреннее внимание в одном только деле. И это дело беспокоит вас уже давно, так что быстро собрали с себя волю в кулак и завершим его до конца сегодняшнего дня. Что же касаемо раков, то может появиться ощущение внутреннего перезагруза. Но сократите задачи, это и будет ваш базовый минимум. Хотя и роскошный максимум тоже сегодня про вас, но это скорее про отдых и отвлечение. Давайте перейдем уже к львам и девам, ведь у нас осталось буквально два знака. Львы, хочется отклика и признания, сфокусируйтесь на результате, он привлечет ваше внимание. Ну и девы, появится желание все упорядочить. Ну, как всегда. Начните с простого, этот задаст правильный ритм. Ну что, вторая шестерочка уже совсем скоро. На радио Таври буквально после следующего яркого трека от исполнителя из Луганской Народной Республики Сергей Нехаенко и песня «Без страховки». Слушаем на радио Таври.
2: Хочется сказать, но слов не придумать. Просто промолчать, но как неуместно. Привыкать к тишине от жуткого шума и прилипнуть к пространству, в котором тесно.

0: Гороскоп на Тавре.
1: Небесные светила уже выстроились в нужный нам ряд и подсказывают точные векторы, куда же сегодня направляться. Итак, гороскоп, астрологические предсказания, самые точные и самые правдивые здесь, на Радио Таврия. Ну что, поехали, это вторая шестерка знаков. По традиции начнем с моих личных весов. Кто-то может подталкивать вас к решению, но если нет ясности, лучше взять паузу. Ничего страшного не произойдет. Скорпионы. Интуиция подсказывает, где есть слабое местечко. Не откладывайте, разберитесь с этим здесь и сейчас. А то, знаете, потом все откладывается да откладывается. А когда же решить этот важный вопрос? Стрельцы. Появится идея ускорить развитие ситуации. Поверьте, хватит лишь малого ресурса, чтобы у вас уже все случилось и сложилось. Козероги. Рабочие задачи требуют концентрации. Уберите лишнее, и это даст волю вашему процессу. Ну и, конечно же, завершить. Должны эти два знака. Водолеи. Захочется изменить привычный формат. Знаете, вам всегда хочется что-то менять. Маленькие изменения и дадут нужный эффект. Ну и завершаем мы рыбами. Чувствительность усиливает восприятие. Не делайте выводов сразу, дайте себе немного времени. Ну что, а я даю вам времени предостаточно, потому что дальше мы начинаем наш дневной эфир уже. Много музыки, много счастья, много радости и много-много-много-много хорошего настроения. Услышимся мы сегодня, как всегда, ровно в 14:00 здесь. И поверьте, формат нашего эфира будет новым и очень интересным. Но пока я вас только заинтриговала, скажу, что услышимся ровно в 14:00. Ну а напоследок, знаете, символичная музыкальная композиция, очень ранняя, я бы сказала, потому что группа с классным названием «5 утра» и песня «Ай-яй-яй». Слушаем на Таврии.

0: 10.00. Вы слушаете Радио Таврия. Новости на Радио Таврия. Для слушателей старше 16 лет.
1: Доброе утро, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске: украинского военнослужащего зарезали сослуживцы и бросили умирать в пригороде Херсона. С профессиональным праздником поздравил губернатор Владимир Сальдо работников радиовещания. И областные дома культуры получили новые генераторы и стабилизаторы. Подробнее далее. Профессиональным праздником поздравил губернатор Владимир Сальдо работников радиовещания. Глава подчеркнул, что их труд помогает людям отвлечься от повседневных забот, оперативно получать новости и узнавать правду. Отдельно глава выразил благодарность коллективу Радио Таврия, который вещает в Херсонской области уже 4 года, и отметил, что за это время Радио Таврия стало надежным голосом всего региона. Новые генераторы и стабилизаторы напряжения получили дома культуры Херсонской области. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья», доставлено в 12 учреждений и уже введено в эксплуатацию. Как отметил министр культуры области Артем Логойский, теперь творческие занятия, репетиции и семейные мероприятия будут проходить без сбоев, в стабильных и безопасных условиях.
0: Новости Херсона.
1: Украинского военнослужащего зарезали сослуживцы и бросили умирать. Ситуация произошла в населенном пункте Антоновка, что в пригороде Херсона. По информации источника, тело убитого было обнаружено на улице Восточная, 7, под деревом, в луже собственной крови. Рядом лежал нож, которым, предположительно, был убит мужчина. При осмотре трупа на лице и других частях тела обнаружили многочисленные ушибы и колотые раны. Проводится оперативно-следственное мероприятие. Возбуждено уголовное дело.
0: Новости Одессы.
1: Жительницу Одессы вызволили троих мужчин из автомобиля ТЦК, которых военкомы собирались отправить на фронт. Ситуация произошла на улице Богдана Хмельницкого. В сети опубликовано видео происшествия. Группе удалось затормозить автомобиль и разбить его стекла, распылить газ, благодаря чему пленники в общей суматохе и смогли выбраться наружу и сбежать. Подробности уточняются.
0: Новости Запорожья.
1: 200 тысяч гривен за лояльное отношение требовал комбат вооруженных формирований Украины со своих подчиненных. Ситуация произошла в городе Запорожье. По информации источника, за данную сумму комбат соглашался некоторое время не проводить проверки, не инициировать служебное расследование и не налагать дисциплинарные взыскания. Задокументированы два эпизода получения взятки. Сейчас фигурант под стражей и отстранен от должности. Также источник сообщает, что комбату грозило тюремное заключение, однако наказание смягчили, и теперь речь идет только об условном сроке.
0: Информация на правах рекламы.
1: ФСБ предупредил о мошеннических схемах в преддверии Дня Победы. В преддверии 9 мая мошенники традиционно активизируются, используя тему праздника для обмана граждан. Эксперты ФСБ предупреждают, злоумышленники предлагают оформить якобы положенные выплаты, перерасчет пенсий или пособий, замену карт. Также распространены фальшивые сборы средств, якобы в поддержку ветеранов и их семей, через поддельные сайты благотворительных организаций. Гражданам поступают мошеннические предложения билетов на праздничное мероприятие, содержащие ссылки на фишинговые страницы. Используются звонки якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги, в том числе с применением технологий подделки голоса и видео. Главные признаки мошенничества – просьбы сообщить данные карты, паспорт, СНИЛС, коды из СМС, перевести деньги для получения выплат или перейти по подозрительным ссылкам. Особая осторожность стоит проявлять при звонках от имени госорганов и слишком заманчивых персональных предложениях. ФСБ напоминает: не передавайте личные данные посторонним, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию только через официальные источники. Если поступают срочные просьбы от близких, обязательно перепроверьте их через альтернативные каналы связи. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши деньги и защитить близких от мошенников.
0: Информация прозвучала на правах рекламы. Погода на радио Таврия.
1: Сегодня в Херсонской области солнечно, без осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 9 градусов по Цельсию, днем до 21 градуса. В городе-герое Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 16. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 10, днем до 24 градусов, возможны осадки. В Олежках и Новой Каховке будет малооблачно. Воздух прогреется до 8 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 24 градусов. До 10 градусов прогреется воздух в Генически и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 19 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
0: Радио Таврия. Лови настроение.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
0: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка. 105.5 FM. Скадовск. 100.1 FM. Кинечиск. 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: Музыка победы. Семен Лифшиц. Парад победы.
1: Оставив памятники пушки в Европе, черные от вины, грузилась наскоро в теплушке сама история войны. Уже Москва окроила форму, мундир тончайшего сукна, на подмосковную платформу бросая взгляды из окна. И не казалось ей греховным, что сутки снова без ночей был утвержден самим Верховным весь ритуал до мелочей. Тряслась виновница бессонниц, роняла грохот на мосты, сгоняла птиц с костлявых звонниц, цеплялась песней за кусты. Глядели вслед чужие страны глазами беженцев и вдов, и открывались, будто раны, руины наших городов. Такого важного парада Москва не знала никогда. Шла ленинградская блокада и черноморская эстрада, шел Сталинград победным маршем, блистая золотом наград. И был солдат мудрен, как маршал, а маршал строен, как солдат. А там, сойдя с военной карты, раздвинув яви берега, на гренадерские штандарты ступила Курская дуга. А за дугою грозной сталью гремело Яское кольцо, и вытирал украдкой Сталин свое суровое лицо. Еще не меченый виною, еще живое божество, он верно знал, какой ценою мы оплатили торжество. И был предел железным нервам. За жаром меди и наград вставала осень в 41-м. Надежд неслаженный парад.
0: Радио Таврия.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим.
2: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
1: Статус ветерана боевых действий.
2: Социальные льготы и гарантии, в том числе для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: 11.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте в этом выпуске. Бойцы Днепра с помощью дрона возложили цветы к могиле неизвестного солдата на правобережье. Народный фронт передал 30 гуманитарных наборов ветеранам Херсонщины. Губернатор Сальдо поздравил работников радио с профессиональным праздником. Об этом и другом подробнее далее. В преддверии Дня Победы бойцы группировки войск Днепра с помощью дрона возложили цветы к могиле неизвестного солдата на правобережье Херсонщины. Как сообщил у себя в соцсетях губернатор Владимир Сальдо, Херсонская область помнит своих героев и хранит им верность по обе стороны Днепра. Память о Великой Отечественной войне одна на всех, и она живет в каждом уголке области. Далее цитата. «Правобережье было, есть и будет неотъемлемой частью России. Там живут наши люди, там наша история, наша память о Великой Отечественной войне и о тех, кто отдал жизнь за родину. Жди нас, Херсон», — заключил Сальдо. За вчерашний день киевские боевики выпустили 24 снаряда по левобережью Херсонской области. Под удар попали Песчановка, Новая Каховка, Подстепная, Олежки, Каховка, Казачьи лагеря. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 17 раз ударом подверглись Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Днепряны, Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В Херсонской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС реагировали на один техногенный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника, на линию службы спасения дважды поступала информация о попадании взрывоопасных предметов. Спасатели один раз оказали помощь населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил работников радиовещания с Днем Радио. По его словам, они помогают людям отвлечься от повседневных забот, оперативно получать новости и узнавать правду. Именно поэтому радио и сегодня сохраняет особое место в жизни людей. Отдельно Сальдо поблагодарил коллектив «Радио Таврия», который вещает в Херсонской области уже 4 года. Губернатор пожелал всем причастным крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и интересных эфиров. Представители Народного фронта в преддверии Дня Победы доставили 30 гуманитарных наборов в Комитет ветеранов Генического муниципального округа. Помощь получат дети Великой Отечественной войны, люди, чья юность пришлась на суровые военные и послевоенные годы. В местной ветеранской организации сегодня 250 человек. Это дети войны, ветераны труда и боевых действий. К сожалению, непосредственных участников Великой Отечественной войны уже не осталось в живых. Но о них на Херсонщине помнят и чтят их подвиги, сообщили в пресс-службе движения. Представители Народного фронта отмечают, что Комитет ветеранов ведет активную общественную работу, занимается воспитанием молодежи, помогает одиноким старикам и инвалидам.
3: Информация на правах рекламы.
4: В преддверии 9 мая мошенники традиционно активизируются, используя тему праздника для обмана граждан. Эксперты ПСБ предупреждают, злоумышленники предлагают оформить якобы положенные выплаты, перерасчет пенсии или пособий, замену карт. Также распространены фальшивые сборы средств якобы в поддержку ветеранов и их семей. Через поддельные сайты благотворительных организаций гражданам поступают мошеннические предложения билетов на праздничные мероприятия, содержащие ссылки на фишинговые страницы. Используются звонки якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги, в том числе с применением технологий подделки голоса и видео. Главные признаки мошенничества – просьбы сообщить данные карты, паспорт, СНИЛС, коды из СМС, перевести деньги для получения выплат или перейти по подозрительным ссылкам. Особую осторожность стоит проявлять при звонках от имени госорганов и слишком заманчивых персональных предложениях. ПСБ напоминает, не передавайте личные данные посторонним, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию только через официальные источники. Если поступают срочные просьбы от близких, обязательно перепроверьте их через альтернативные каналы связи. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши деньги и защитить близких от мошенников.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области малооблачно. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Генически и Скадовске составит от 16 до 19 градусов. В Новой Каховке, Олежках и в Русском городе Херсоне будет от 21 до 24 тепла. В Запорожье ясно, до 25 градусов. В городе Герой Одессе малооблачно. Термометры днем покажут до плюс 15. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Что? Где? Как и когда? Мы знаем ответ. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот «Радио Таврия Бот», и они обязательно прозвучат в эфире. А ответят на них профильные эксперты. Два раза в неделю в эфире «Радио Таврия». Обратная связь. По вторникам и четвергам в 15:25. Не пропустите.
0: Социальная реклама.
4: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
3: Каховка
4: 105.5 FM.
3: Скадовск
4: 100.1 FM.
3: Кинеческ
4: 103.5 FM.
3: На одной волне с городом.
4: Радио Таврия.

0: Там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Год 2024. У подножия стелы «Крылья Победы» в городе-герое Одессе уже нет той самой золотой звезды и ордена Ленина. Их варварски снесли. Во имя чего? Фашизма? Ради этого наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки проливали кровь больше 80 лет назад, чтобы фашисты снова подняли голову? И где? В городе-герое, где тысячи людей пали за его оборону, когда городу была нужна защита? Где тысячи детей так и не увидели детства, проводя золотое время за производством гранат и мин? Хорошо, что многие ветераны этого не увидели. Они бы не смогли такое пережить. Одесса одна из первых приняла натиск немецко-фашистских захватчиков. В августе 1941-го она была полностью окружена суши. Единственным спасением оставалось морское сообщение. Благодаря Черноморскому флоту жителей снабжали продуктами, армию орудием, оборонительной техникой и живой силой. Приказ Сталина – не сдавать город и оборонять его до последнего. В середине августа для защиты Одессы создали специальный оборонительный район. Командовал им контр-адмирал Гавриил Жуков, он же руководил военно-морской базой. На защите города тогда были Приморская армия, корабли Черноморского флота, отряды народного ополчения. Противник на взятие города бросил тоже немало сил. Более того, они в несколько раз превосходили наши. Во время осадного положения в городе ни на минуту не прекращали производство. Руками только подростков было сделано около 300 тысяч гранат и где-то столько же мин. Их по городу устанавливали сами жители. Они же, неважно, дети, женщины, рыли сотни километров противотанковых рвов, окопов, сооружали сотни баррикад. Наряду с этим производили военную технику. В историю вошли самодельные одесские танки. Их собирали из гусеничных тракторов, обшивали броней и устанавливали пулемет. Верхнюю часть трактора срезали. В итоге получалась машина длиной больше 4 метров, в ширину почти 2. Хоть она и не была быстрой, с малой огневой мощью, но все же очень пригодилась в бою на тот момент. Противник эту самодельную чудо-машину принял за новейший танк. И в первом же бою танки НИ показали свою эффективность. Врага удалось атаковать и выбить из окопов, при этом не потеряв ни одной машины. А когда в очередном сражении так называемые бронетракторы передвигались с включенными сиренами и фарами, враг просто разбежался, испугавшись. Потом эти танки НИ так и назвали – «На испуг». Августа 41 года немецко-фашистские захватчики возобновили штурм Одессы. На взятие города противник бросил дополнительные силы. Но их наступление советским войскам остановить удалось. Буквально в 10-14 километрах от города. И это несмотря на явное превосходство врага по силам. Но немецкая армия натиск продолжила. Через месяц ее войска смогли подойти к главному рубежу обороны. Захватчики начали артиллерийский обстрел порта. Тогда советское командование решило подкрепить армию и нанести комбинированный удар. Итог: две дивизии противника разгромлены, враг отброшен на 5-8 километров. В конце сентября из-за угрозы прорыва захватчиков в Крым Верховная Ставка решила перебросить часть войск, оборонявших Одессу, на защиту полуострова. Их эвакуация прошла быстро, скрытно и без потерь. Перенаправили тогда 86 тысяч солдат, 15 тысяч жителей Одессы. Морем ушла и большая часть оборонительной техники. Армию врага героической защитой города удалось блокировать на 73 дня. За это время из строя вывели до 18 дивизий противника, ликвидировали более 160 тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожили 100 танков и 200 самолетов. Но в 1941 году Одессу противник все же взял. И в первый же день в районе городского порта румынские войска убили десятки тысяч евреев. Всего же за время оккупации Одессы Румынией погибли больше 80 тысяч жителей города. Примерно столько же отправили на принудительные работы в Германию. Однако и одесситы с начала захвата города середины октября развернули настоящую партизанскую войну. Базировались они в знаменитых одесских катакомбах. Кстати, сегодня это самые протяженные, самые запутанные в мире лабиринты. Их длина примерно 2500 километров. Так вот, за время оккупации партизаны ликвидировали тысячи немецких солдат, подорвали сотни вражеских машин, под откос пустили десятки эшелонов с военной техникой. Операция по освобождению Одессы началась спустя почти 3 года. Советским войскам противостояли и румыны, и немцы. А это ни много ни мало 350 тысяч солдат, более 3000 орудий и минометов, 160 танков и штурмовых орудий, 550 самолетов. Несмотря на яростное сопротивление врага, войска 3-го Украинского фронта продвигались все дальше. На помощь пришли одесские партизаны. И, наконец, долгожданное освобождение. И не только освобождение. Город удалось сохранить благодаря саперам и тем же партизанам. Ведь враг так просто не отступал. Много зданий тогда заминировали фашисты. И вот утро 10 апреля 1944-го. Красное знамя развивается на крыше уже разминированного Одесского оперного театра. Городом-героем впервые Одессу назвали в приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945-го. Официально статус городу присвоили спустя 20 лет.

0: Специальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, Высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
2: Это твоя жизнь.
3: Это твоя жизнь.
2: Твое время.
3: Твое время.
2: Твоя музыка.
3: Твоя музыка.
2: Твое радио.

Узнавай. Радио Таврия.

0: Таврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Дети. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 13.00. Вы слушаете «Радио Таврия».
1: Новости на «Радио Таврия».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы Днепра с помощью дрона возложили цветы к могиле неизвестного солдата на правобережье. Народный фронт передал 30 гуманитарных наборов ветеранам Херсонщины. Губернатор Сальдо поздравил работников радио с профессиональным праздником. Об этом и другом подробнее далее. В преддверии Дня Победы бойцы группировки войск Днепра с помощью дрона возложили цветы к могиле неизвестного солдата на правобережье Херсонщины. Как сообщил у себя в соцсетях губернатор Владимир Сальдо, Херсонская область помнит своих героев и хранит им верность по обе стороны Днепра. «Память о Великой Отечественной войне одна на всех, и она живет в каждом уголке области». Далее цитата. «Правобережье было, есть и будет неотъемлемой частью России. Там живут наши люди, там наша история, наша память о Великой Отечественной войне и о тех, кто отдал жизнь за родину. Жди нас, Херсон», — заключил Сальдо. За вчерашний день киевские боевики выпустили 24 снаряда по левобережью Херсонской области. Под удар попали Песчановка, Новая Каховка, Подстепная, Олежки, Каховка, Казачьи лагеря. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 17 раз ударом подверглись Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Днепряная Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В Херсонской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС реагировали на один техногенный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источника, на линию службы спасения дважды поступала информация о попадании взрывоопасных предметов. Спасатели один раз оказали помощь населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил работников радиовещания с Днем Радио. По его словам, они помогают людям отвлечься от повседневных забот, оперативно получать новости и узнавать правду. Именно поэтому радио и сегодня сохраняет особое место в жизни людей. Отдельно Сальдо поблагодарил коллектив «Радио Таврия», который вещает в Херсонской области уже 4 года. Губернатор пожелал всем причастным крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и интересных эфиров. Представители Народного фронта в преддверии Дня Победы доставили 30 гуманитарных наборов в Комитет ветеранов Генического муниципального округа. Помощь получат дети Великой Отечественной войны, люди, чья юность пришлась на суровые военные и послевоенные годы. В местной ветеранской организации сегодня 250 человек. Это дети войны, ветераны труда и боевых действий. К сожалению, непосредственных участников Великой Отечественной войны уже не осталось в живых. Но о них на Херсонщине помнят и чтят их подвиги, сообщили в пресс-службе движения. Представители Народного фронта отмечают, что Комитет ветеранов ведет активную общественную работу, занимается воспитанием молодежи, помогает одиноким старикам и инвалидам.
2: Информация на правах рекламы.
3: В преддверии 9 мая мошенники традиционно активизируются, используя тему праздника для обмана граждан. Эксперты ПСБ предупреждают, злоумышленники предлагают оформить якобы положенные выплаты, перерасчет пенсии или пособий, замену карт. Также распространены фальшивые сборы средств, якобы в поддержку ветеранов и их семей. Через поддельные сайты благотворительных организаций гражданам поступают мошеннические предложения билетов на праздничные мероприятия, содержащие ссылки на фишинговые страницы. Используются звонки якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги, в том числе с применением технологий подделки голоса и видео. Главные признаки мошенничества – просьбы сообщить данные карты, паспорт, СНИЛС, коды из СМС, перевести деньги для получения выплат или перейти по подозрительным ссылкам. Особую осторожность стоит проявлять при звонках от имени госорганов и слишком заманчивых персональных предложениях. ПСБ напоминает, не передавайте личные данные посторонним, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию только через официальные источники. Если поступают срочные просьбы от близких, обязательно перепроверьте их через альтернативные каналы связи. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши деньги и защитить близких от мошенников.
2: Информация прозвучала на правах рекламы.
1: Погода на радио Таврия.
3: Сегодня в Херсонской области малооблачно. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Генической и Скадовске составит от 16 до 19 градусов. В Новой Каховке, Олежках и в русском городе Херсоне будет от 21 до 24 тепла. В Запорожье ясно, до 25 градусов. В городе-герое Одессе малооблачно. Термометры днем покажут до плюс 15. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
0: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один, даже если молчишь, даже если просто едешь домой.

скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.

0: это все приходящее, а музыка вечна.
1: Радио Таврия.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
4: Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Честное слово, собственный карман и его наполнение являются священной коровой для украинских чиновников вообще и членов оккупационной администрации Одессы в частности. Недавно в сети появилась информация о том, что можновладцы в Одессе продали 50 тонн гуманитарной помощи на 40 миллионов гривен на знаменитом рынке «Седьмой километр». Прокуратура инкриминирует им уголовное преступление – незаконная продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Следователи установили, что она поступала из-за рубежа через благотворительные фонды. Одежда и обувь должны были бесплатно раздаваться нуждающимся людям. С октября прошлого года по апрель 2026 гуманитарка завозилась грузовиками на склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок «Седьмой километр» и реализовывали за деньги. Чтобы создать видимость законности, оформляли документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу. Таким образом, злодеи реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи, которую завозили 11 отдельными партиями. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен, что эквивалентно 1 миллиону долларов США. Правоохранители провели более 60 обысков, изъяты документы по ввозу и оформлению гумпомощи, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны, ну и сам товар. По ходатайству Одесской областной прокуратуры подозреваемые взяты под стражу с возможностью внесения залога. Благодаря махинаторам все в очередной раз убедились в справедливости того, что кому война, а кому мать родна. Ну а в сети недавно появился ролик с тем самым домиком в Монако, где Ринат Ахметов недавненько купил квартирку за 550 миллионов американских денег. Отсюда возникает резонный вопрос. Чуть больше полумиллиарда долларов, заработанных на эксплуатации Ахметовым бывшей ОССР с разрешения просроченного. А откуда они именно берутся? Достаточно емко это объясняет сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Честно говоря, я уже не понимаю, как еще можно объяснить немцам, что миллиарды и еще раз миллиарды продолжают направляться на Украину. На вооружение, оружие, финансовую помощь. Туда уже дали более 90 миллиардов в виде кредита, но этого Зеленскому недостаточно. Он хочет и еще больше. Говорит, что этого мало. Впрочем, для руководства ЕС, которое само погрязло в коррупции, нет ничего сверхъестественного. Для них эта нога, у кого надо нога. Ибо если у самой Урсулы фон дер Ляйен рыльце в пушку, то главные-то спонсоры киевского режима тем более вне подозрений. Ну а в это время ахметовская ДТЭК никак не может дать электричество в дома одесситов. И когда это произойдет, неизвестно. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. 40. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
3: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: 12.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске. В Херсонской области пассажирка легковушки пострадала в лобовом ДТП. В регионе подвели итоги месячника благоустройства. В Новотроицком округе прошла акция «Вода России». Об этом и другом подробнее далее. Период с 28 апреля по 4 мая в Херсонской области в результате ударов вооруженных сил Украины погибли 3 человека, еще 18 пострадали. Среди раненых – две пожилые женщины 43-го и 45-го годов рождения, а также девушка 2009-го, сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем брифинге. По словам дипломата, 5 мая в городе Олешки от артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск скончались еще 2 человека. Захарова подчеркнула, что российские правоохранительные органы продолжают сбор доказательств для привлечения к уголовной ответственности украинских боевиков и иностранных наемников за совершенные преступления. В Великолепетихском округе Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой пострадала женщина. ДТП произошло вчера около 14 часов в поселке городского типа Великая Лепетиха, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом. В результате лобового удара 58-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила телесные повреждения. Подробности о состоянии пострадавшей не уточняются. В Херсонской области обсудили ключевые проблемы, которые влияют на жизнь жителей региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Исайда. Одной из главных тем стало жилье для детей-сирот. Сейчас 53 ребенка нуждаются в жилье. Для решения вопроса создадут специальный фонд из бесхозяйного жилья. Жители Каланчакского и Ивановского округов жалуются на сложности с общественным транспортом. Власти планируют улучшить доступ к больницам и школам. До конца года отремонтируют 5 дорог в Каланчакском и 2 в Ивановском округе. Также отметил Сайда. Подведены итоги месячника благоустройства.
5: Спасибо всем главам муниципальных образований, кто занимался этой работой. Но месячник, он перерастает вообще в постоянное наблюдение и работу по благоустройству и поддержанию в достойном виде населенных пунктов. Это так, просто чтобы не расслаблялись, я вам говорю. Это наша повседневная забота, это самое главное, одна из самых главных задач. Поэтому спасибо за организационное действие. Я вчера ехал по трассе, повернул когда к Геническую и обратил внимание, школьники высаживают деревья вдоль дороги. Геническ молодцы, организовали. Ребята вообще там сами были, там человек 15-20. Возле них были саженцы, они выкапывали ямки. Ну, сердце радуется, когда такие вещи вот смотришь, когда это видно.
4: Отмечу, как стало известно, за месяц в Херсонской области убрали мусор на 400 гектарах, высадили более 11 тысяч деревьев и 4,5 тысяч кустарников. Также обновили 559 памятников и 251 спортивную площадку. В селе Громовка Новотроицкого округа состоялась акция «Вода России». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Участники мероприятия собрались на прибрежной территории местного водоема, чтобы внести вклад в сохранение чистоты природной среды. На уборку пришли сотрудники администрации села, школьники, жители Громовки и воспитанники детского сада. Всего к экологической инициативе присоединились более 30 человек. Участники акции очистили береговую линию от бытового мусора и привели территорию в порядок. В Москве заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом перспективное развитие Херсонской области и Клубом политического лидерства и развития президентской академии РАНХИКС. Об этом сообщили в постоянном представительстве Херсонской области при правительстве Российской Федерации. Документ предполагает развитие долгосрочных партнерских отношений, а также реализацию совместных инициатив и проектов на территории региона. Как отметил директор фонда, советник губернатора Херсонской области Руслан Сыртанов, в регионе созданы все условия для привлечения инвестиций действует программа социально-экономического развития, которую реализует глава области Владимир Сальде.
3: информация на правах рекламы.
4: В преддверии 9 мая мошенники традиционно активизируются, используя тему праздника для обмана граждан. Эксперты ПСБ предупреждают, злоумышленники предлагают оформить якобы положенные выплаты, перерасчет пенсии или пособий, замену карт. Также распространены фальшивые сборы средств, якобы в поддержку ветеранов и их семей. Через поддельные сайты благотворительных организаций гражданам поступают мошеннические предложения билетов на праздничные мероприятия, содержащие ссылки на фишинговые страницы. Используются звонки якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги, в том числе с применением технологий подделки голоса и видео. Главные признаки мошенничества – просьбы сообщить данные карты, паспорт, СНИЛС, коды из СМС, перевести деньги для получения выплат или перейти по подозрительным ссылкам. Особую осторожность стоит проявлять при звонках от имени госорганов и слишком заманчивых персональных предложениях. ПСБ напоминает, не передавайте личные данные посторонним, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию только через официальные источники. Если поступают срочные просьбы от близких, обязательно перепроверьте их через альтернативные каналы связи. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши деньги и защитить близких от мошенников.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области малооблачно. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске составит от 16 до 19 градусов. В Новой Каховке, Орешках и в Русском городе Херсоне будет от 21 до 24 тепла. В Запорожье ясно, до 25 градусов. В городе Герой Одессе малооблачно. Термометры днем покажут до плюс 15. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Социальная реклама.
1: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме. Напиши губернатору бот. А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
2: 106.1 FM.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Пока европейские алхимики корпели над превращением всего, что лежало под ногами, в золото, китайские алхимики занимались созданием эликсира бессмертия. Как говорится, у кого какие идеалы. В основу китайского рецепта было положено все то же золото, потому что оно никогда не тускнеет. Очень многие китайские практики считали долгом добавить в зелье бессмертия жидкий металл, ртуть, и заодно камень, который горит, серу, и добавляли, а потом еще и принимали внутрь и прислушивались к ощущениям. Что тут сказать, создание эликсира продвигалось медленно из-за частой смены экспериментаторов. Особенно рьяно над поисками верной формулы бились во времена правления императора Сяньцзуна в 9 веке нашей эры. Он хотел править вечно, и для Китая было бы неплохо. Таланты Сяньцзуня сияли, как звезды на небосводе. Едва взойдя на престол, он избавил подданных от власти коррумпированных чиновников. Однако уже в следующем году объявил амнистию. Грамотные люди всегда пригодятся. Чиновники выползли из своих щелей и были брошены против второй китайской пагубы всесильных евнухов, обсевших императорский престол плотным жирным кольцом. Увы, правил Сяньцзун недолго, поскольку баловался эликсирами бессмертия, не прошедшими сертификацию в Министерстве здравоохранения. Последние годы его правления омрачнены искажением восприятия и манией преследования. Министр почтовой службы горько плакал и кричал, что алхимики приходят только ради наживы, но был разжалован. Император продолжил свой путь к бессмертию, окончательно утратил связь с реальностью и пал от рук коварных евнухов. В середине 9 века в Китае выходит очень ценная книга «Тайное Дао подлинного происхождения вещей». Она спасла немало жизней и намного больше погубила. «Тайное Дао» развенчивает 35 уже опробованных рецептов. И говорит, внутрь принимать ни-ни, а насчет одного и вовсе предупреждает. Когда алхимики нагрели смесь, появился дым, пламя, такие сильные, что их руки и лица были обожжены, а дом, где они работали, сгорел дотла. И если кто-то думает, что китайцы искали эликсир бессмертия, но открыли порох, да, именно так и было. Для полноты картины переместимся в Европу. Давайте узнаем, какое дао тяготело над здешними умами. Заодно станем свидетелями следующего витка технического развития. На смену гладкоствольным ружьям приходят первые нарезные. Преимущество нового оружия повергает в изумление. Какая сила направляет снаряд точно в цель? В 1522 году баварский чернокнижник Мареций на минуточку отвлекся от превращения птичьего помета в золото и дал исчерпывающий ответ. На траекторию обычных пуль влияют демоны, мелкие бесы. Имена не мешают стрелять метко, а пуля из нарезного ружья летит в цель, поскольку ни один демон не может удержаться на крутящемся снаряде. Оппоненты Мареция выдвинули другую, непротиворечивую для средневековья версию. Все не так. Бесы, наоборот, предпочитают именно вращающиеся тела. Этим и объясняется меткость нарезного ствола. Снаряд ведут к цели демоны. В 1547 году гильдия стрелков немецкого города Майнца решила проверить словеса практикой. Сначала по целям на расстоянии в 200 ярдов из нарезных ружей было выпущено 20 обычных свинцовых пуль. Затем из тех же ружей выстрелили 23-жды освещенными пулями, отлитыми из чистого серебра. Разумеется, демоны не смели приблизиться к таким снарядам, тем более, что на них были, помимо прочего, прикреплены малюсенькие распятия. Надо полагать, именно распятия и повлияли на точность. Из обычных пуль в цель попали 9. Все освещенные прошли мимо. Вывод очевиден – демоны предпочитают вращение. Церковные власти призвали паству избавиться от дьявольского нарезного оружия. Горожане с ужасом бросали сатанинские изобретения в костер и переходили на старые, добрые, благословленные Матерью Церковью гладкостволы.
1: История для своих.
0: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго.
1: Вы слушаете Радио Дарья. Одесса. 106.1 FM. Геническ. 103.5 FM. Херсон. 103.3 FM. Всегда. там, где ты. Радио Таврия.

Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон плюс 7 990 033 47 23. Повторяю, плюс 7 990 033 47 23.
2: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка. 105.5 FM. Скадовск. 100.1 FM. Кинечиск. 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
1: Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Точное время. 14.00.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
2: В эфире.
1: Программа «Мнение».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Итак, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На встрече обсуждался предстоящий визит российского президента Владимира Путина в Казахстан, который пройдет в мае этого года, в конце мая. О том, какие вопросы обсуждались, что несет этот визит, какие будут обсуждаться вопросы двусторонних взаимоотношений, мы побеседуем с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи кандидат исторических наук Рустем Курмангужин. Скажите, пожалуйста, какие вопросы будут обсуждать президенты наших стран на предстоящей встрече?
4: Ну, как правило, в ходе государственного визита, как мы знаем, это ответный визит главы Российской Федерации. В прошлом году был визит нашего президента в Москву. Как правило, там весь комплекс вопросов, абсолютно весь комплекс. Дело в том, что надо не забывать, что в принципе наши отношения, они базируются на, как сказать, определенных таких китах. Это вот декларация, это первый договор о дружбе и сотрудничестве 1992 года. Казахстан тогда, наверное, первым из всех постсоветских государств подписал такой договор с Российской Федерацией. Естественно, это декларация 1998 года о вечной дружбе и сотрудничестве, которая ориентирована в 21 век. Потом был в 2013 году был договор о добросоветском сотрудничестве в 21 веке. То есть у нас все вот эти основополагающие документы, они как бы обращены в будущее. Соответственно, прошлогодняя декларация о переходе государственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Такая декларация была принята во время визита господина Токаева в Москву в прошлом году. Соответственно, вот исходя из этих всех вещей, у нас фактически взаимодействие, все вопросы будут обсуждаться очень много, повестка очень обширная. Мало того, в следующем году у нас еще будет межрегиональный форум, который должен состояться. Это, скорее всего, будет конец этого года будет. Что хотелось бы отметить со своей стороны? Здесь, я думаю, наверное, может быть, слушателям было бы интересно, что как Россия воспринимала Казахстан на протяжении всего 30 лет и как Казахстан. Дело в том, что вот в принципе получилось так, что у России отношение к Казахстану в двустороннем формате всегда было такое открытое отношение. И вот в концепции 93-го года была такая первая концепция внешней политики России, говорилось о том, что СНГ провозглашалось главным направлением. Также в 95-м году был принят стратегический курс России с государством СНГ. В 2000 год, это уже период Владимира Владимировича Путина, была утверждена концепция, делился стратегическое партнерство со всеми странами СНГ. Так, аналогичная была концепция, принята Россией в 2013 году, где дружественные отношения говорилось с каждым из государств СНГ. И в 2016 году была тоже принята новая концепция, где говорилось о приоритете двустороннего многостороннего сотрудничества со странами СНГ. И особое место занимал Евразэс. Мы знаем, что было в 2023 году принята новая концепция. Там уже говорилось, что о приоритетности развития с соседями с точки зрения безопасности, стабильности, территориальной целостности, социально-экономического развития России. То есть обеспечение устойчивых отношений со странами СНГ. К сожалению, в последней концепции ничего не говорилось о Республике Казахстан. Но это, наверное, может быть вот такая спешка в подготовке документа, может быть, специальная, чтобы не выделять отдельно Казахстан. Но в наших законодательных документах мы всегда говорили, что Россия является первым приоритетом и главным приоритетом. Соответственно, многие вещи, которые происходят, понимаете, вот визит это, да, это внешняя сторона, визит министра, они обсуждали, что-то говорили. Сам перечень вопросов, который, понятно, что это весь перечень вопросов, но там главное все-таки, наверное, сейчас стоит вопрос, это привлечение господина Токаева к определенной медиации. Мы знаем, что уже на протяжении 2 лет это происходит, кстати. Как только наш президент был избран, последние выборы были, тут же состоялся его визит в Москву, а это был как незапланированный визит. И после этого визита господин Токаев посетил, согласно, как сказать, графику, который был ранее утвержден, с визитом в Францию. И там на встрече с Макроном, кстати, это произошло уже после вот этих событий, которые на востоке Европы. И там господин Токаев разговаривал с Трампом, с этим, с господином Макроном, президентом Франции. И я тогда, выступая на каком-то канале в казахстанском, мне сказал, что, скорее всего, сейчас Макрон совершит свой официальный визит в США, который был ранее запланирован. И таким образом передаст предложение от господина Путина, это тогдашнего главе Белого дома. Чуть-чуть прошло какое-то время, и действительно пошла оттуда реакция из Белого дома, где они говорили, устраивает это их предложение господина Путина по ситуации на востоке Европы или не устраивает. В дальнейшем получилось так, что контакты наших президентов носили такой частый характер. Это были звонки, это были встречи. Кстати, в прошлом году они встречались не только 9 мая на Красной площади, это были и визиты, это были и мероприятия, так сказать, многосторонние, это саммит ШОС. И во всех этих встречах обсуждались вопросы не только двустороннего взаимодействия, вот, торгово-экономической, политического, но, естественно, вопросы внешнеполитического порядка. Я думаю, что, скорее всего, в ходе визита господина Путина будет, в первую очередь, вопрос... Конечно, там будут приниматься документы очередные, подписываться, какие-то будут приниматься, возможно, декларации, но основной, конечно, упор будет сделан на обмен мнением по внешнеполитической ситуации в мире. То есть очень сложная, выходить из нее надо. Проблем очень много. Вот я недавно отправил на конференцию ОДКБ, которая проходила в МГИМО, свой взгляд на вот влияние событий на, как сказать, события, можно сказать, на Ближнем Востоке, события на Востоке Европы, на, как сказать, устойчивость стран евразийского пространства. Вопросов очень много. У нас много, к сожалению, проблем в этой области. Я имею в виду какого? Внешнего характера. Потому что тот же, допустим, все эти санкции, все эти вещи, которые вводят западные страны, они сказали, даже на двустороннем товарообороте он немножко он снижается, но не намного. Но тем не менее, вот мы должны понимать, что то давление внешнее, которое оказывается сейчас на Российскую Федерацию, ну не только на Российскую, но и Китайскую Народную Республику, в определенной степени на нас, оно не способствует такому нашему гармоничному развитию. Поэтому, скорее всего, основной упор будет сделан на этом. Внешне, конечно, это будут, скажут, что это обсуждали те или иные вопросы, но основной упор будет все-таки на будущем вот этого евразийского пространства, как выходить, какие новые механизмы создавать, как выстраивать общую политику. Вот, я думаю, это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Да, там, допустим, другой бы кто-то из специалистов стал бы отмечать, какие соглашения будут подписаны. Соглашение, да, это хорошо, но общая тональность встречи, она будет очень серьезной. Тем более, это конец мая, есть над чем подумать и что обсудить.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и мы с вами сегодня обсудили встречу президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На ней обсуждались вопросы предстоящего визита российского президента в Казахстан. Какие вопросы в ходе него будут обсуждаться, каким результатом встреча в итоге может привести, мы обсудили с нашим гостем. У нас на прямой связи был кандидат исторических наук Рустем Курмангужин. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

Русский город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM, Радио Таврия. Всегда там.

0: Достоверные, грамотные и точные. Ответы экспертов на ваши вопросы. В эфире Радио Таврия. Обратная связь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Обратная связь». Здравствуйте, микрофон Алла Долинская. Сегодня говорим о защите прав потребителей. Наш эксперт сегодня главный специалист отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзор по Херсонской области Павел Ляхов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну что ж, сразу перейдем к довольно частым случаям, когда покупатель остается недовольным приобретенным товаром. Ну, давайте, наверное, начнем с продуктов питания. Это то, зачем он чаще всего ходит в магазин. Ну, предположим, попался нашему радиослушателю просроченный товар. Ну вот каковы первые действия потребителя?
3: В соответствии с действующим законом о защите прав потребителей, покупатель вправе вернуть просроченный товар и получить обратно уплаченные за него деньги, так как товар с истекшим сроком годности является товаром ненадлежащего качества. Что же необходимо сделать для того, чтобы вернуть свои деньги? В первую очередь, конечно же, необходимо обратиться к продавцу, либо к кассиру, либо к администратору магазина и устно объяснить ему ситуацию и попросить возврата денежных средств за уплаченный товар. Если продавец отказывается возвращать деньги, можно предпринять следующие шаги. В первую очередь, конечно же, направить письменную претензию продавцу. В ней нужно коротко изложить суть проблемы, указать, что администратор отказывается вернуть деньги, и потребовать удовлетворения требований в течение 10 дней. Обязательно свои претензии следует указать свою фамилию, имя, отчество, адрес и желательно оставить номер контактного телефона для связи. Один экземпляр претензии можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес продавца. Если продавец никаким образом на претензию не отреагировал, потребитель имеет право обратиться в Роспотребнадзор, соответственно, написав нам обращение, в котором нужно описать все этапы общения с продавцом, сообщить, что ему отказались возвратить деньги, ну и обращению следует приложить копии всех имеющихся документов. То есть, ну, если есть это копия претензий, кассовые чеки, почтовые квитанции. Ну и в случае, если все вышеперечисленные меры не помогли решить спорную ситуацию, то потребитель, естественно, вправе обратиться с исковым заявлением в суд. В этом может помочь в составлении искового заявления Управление Роспотребнадзора по Херсонской области.
2: Павел Алексеевич, вот изначально потребитель обращается с просроченным товаром, он обязательно должен предоставить кассовый чек на него?
3: Кассовый чек предоставлять в обязательном порядке не нужно, потому что иногда оплата проходит безналично. Кассовый чек, может быть, ну, у человека не сохранился. То есть для обращения кассовый чек в этом случае не потребуется. Ну, желательно, чтобы он был, но если нет, то это ничего страшного в этом нет.
2: Тогда давайте обратимся к случаям, когда мы покупаем одежду или какие-то другие товары, аксессуары. Вот при выявлении дефект какого-либо. Либо ты пришел домой, все-таки понял, что размер не тот, фасон не подошел, цвет и так далее. Вот в таких случаях на какие действия наш покупатель имеет право?
3: Знаете, данный вопрос я бы разбил на два маленьких таких вот, две разные ситуации вы озвучили. Потому что, смотрите, допустим, покупателем выявлен дефект в приобретенной верхней одежде. То есть он пришел домой, увидел какой-либо дефект. Соответственно, согласно действующему закону, потребитель вправе вернуть товар с дефектом и получить обратно уплаченные за него деньги. Так как, повторюсь, товар с дефектом является товаром ненадлежащего качества. Но при этом хотелось бы обратить внимание слушателей на то, что вернуть можно только верхнюю одежду. Нижнее белье обмену и возврату не подлежит. Поэтому при покупке до оплаты нужно внимательно его смотреть. И вторая ситуация, когда покупателем приобретена верхняя одежда надлежащего качества, то есть без дефектов, без брака, но товар не подошел, ну, например, по фасону или по расцветке. А в этом случае, в соответствии с действующим законодательством, покупатель вправе также обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого данный товар был приобретен. Вместе с тем, предъявление требований, предусмотренных законом, возможно при наличии одновременно нескольких условий. В первую очередь, требование о замене должно быть предъявлено покупателем письменно течение 14 дней, не считая дня покупки товара. И вторым важным условием является то, что товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, ну, соответственно, фабричные ярлыки, если они таковые были, и упаковка.
2: А вот в данном случае чек тоже не нужен?
3: В данном случае, ну, чек вам не потребуется. Опять же, повторюсь, хорошо, если он у вас сохранился, то есть вы сразу же можете подтвердить факт покупки, но для обращения к продавцу кассовый чек не обязательный.
2: Хорошо, вот в целом же у вас наверняка есть статистика, каких жалоб больше всего поступает вот ваше ведомство от потребителей?
3: Да, действительно, жители региона активно обращаются к нам с жалобами по вопросам о защите прав потребителей, причем как письменно, так и по телефону горячей линии управления. Причем хотелось бы отметить, что количество обращений в 2025 году, 26-й пока не могу еще статистику дать, но по 2025 году количество обращений выросло по сравнению с 2024 годом, что может говорить о повышении информированности населения о работе управления и о той помощи, которую управление может оказать жителям области для соблюдения их прав потребителей. Ну и одним из самых распространенных вопросов при обращении к нам в управление является возврат денежных средств за товар или услугу ненадлежащего качества. При этом хотелось бы отметить, что чаще всего спорные ситуации удается разрешить в досудебном порядке.
2: Угу. Так, следующий вопрос. Вот интересно, какие изменения последние были внесены в закон о защите прав потребителей? Что надо знать нашим покупателям?
3: То вы знаете, последние изменения, они касаются больше хозяйствующих субъектов, чем непосредственно самих потребителей. На что хотелось бы обратить внимание? С 1 марта такие самые яркие изменения, которые коснутся как потребителей, так и хозяйствующих субъектов Херсонской области. В первую очередь хотелось бы отметить, что с 1 марта 2026 года все онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги с карты клиента, если он ранее отказался от подписки. Чтобы подключить ее снова, потребуется согласие пользователя, даже если данные карты были сохранены в личном кабинете. Также онлайн-сервисы должны будут обеспечить простой способ отказа от подписки и удаления данных банковской карты в любой момент. Под действие закона, изменений в данном законодательстве, да, подпадают онлайн-сервисы, все онлайн-сервисы с так называемой подписочной моделью. То есть это онлайн-кинотеатры, облачные хранилища данных, какие-то, может быть, игровые сервисы, либо образовательные курсы. То есть те приложения, которые требуют регулярной оплаты. Если сервис продолжает списывать средства после отказа пользователя, возникают юридические последствия. Соответственно, пользователь вправе потребовать возврата незаконно списанных средств и написать обращение в Роспотребнадзор в случае, если, как я уже говорил, все перечисленные выше меры не возымели своего воздействия. Управление Роспотребнадзора всегда может помочь с исковым обращением в суд. Также с 1 марта 2026 года в закон о защите прав потребителей добавлена статья, согласно которой информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации. Информация, что же такое информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей? Это любая информация, расположенная в общедоступных местах и доводимая до сведения неопределенного круга потребителей при осуществлении торговли, бытового или иных видов обслуживания. Информация размещается изготовителем, исполнителем или продавцом на вывесках, указателях, информационных табличках и других носителях, а также посредством сайтов в сети интернет. Потому что сайты в сети интернет у нас также являются общедоступным местом. Данные изменения не коснутся фирменных наименований, товарных знаков. Рекламу делать не буду, но все понимаем, о каких товарных и фирменных знаках на иностранных языках идет речь. Ну и, естественно, за нарушение законодательства предусмотрены административные штрафы для должностных лиц до 1000 рублей и для юридических лиц до 10 тысяч рублей, соответственно.
2: Павел Алексеевич, вот вы неоднократно говорили, что в случаях определенных можно обратиться и нужно обратиться в Роспотребнадзор, в данном случае в региональное отделение. Вот давайте, наверное, подробно подскажем вот процедуру обращения, какие контакты, какая, может быть, форма заявления нужна отдельная.
3: То есть, смотрите, если права потребителя не были восстановлены при взаимодействии с продавцом или исполнителем, гражданин, конечно же, имеет право написать обращение в Роспотребнадзор. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование государственного органа, куда он обращается, то есть пишет Управление Роспотребнадзора по Херсонской области. Либо, если он хочет обратиться непосредственно к должностному лицу, он пишет фамилию, имя, отчество и должность, ну, в шапке пишет фамилию, имя, отчество и должность лица, к кому он хочет непосредственно обратиться. Также он указывает, естественно, свою фамилию, имя, отчество, ну, последнее при наличии, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также к обращению прикладывает все документы, которые считает необходимыми, и ставит личную подпись и дату. Очень неплохо, если будет указан контактный телефон для обратной связи. Обращение не должно содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу третьих лиц. Оно также должно поддаваться прочтению, и текст его должен позволять определить суть претензии, заявления или жалобы. Обращение можно подать как лично, придя к нам по адресу Курасова, 8, так и через официальный сайт Роспотребнадзора. Но чтобы подать обращение через официальный сайт, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также обращение, конечно же, можно отправить посредством обычного почтового отправления, то есть простой корреспонденции. Ну и хотелось бы отметить, что общий срок для ответа на письменное обращение граждан согласно действующему законодательству составляет 30 календарных дней.
2: И, Павел Алексеевич, есть телефон горячей линии?
3: Да, конечно. В управлении Роспотребнадзора действует горячая линия. Работает она с 9:30 до 17:30 без обеда. Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Херсонской области +7 990 037 13 47. Повторюсь, +7 990 037 13 47.
2: Что ж, спасибо большое за ответы на вопросы от наших радиослушателей. Я напомню, сегодня гость программы, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Херсонской области Павел Ляхов. Павел Алексеевич, всего доброго и до встречи в эфире.
3: Всего доброго, до свидания.
2: Это была программа «Обратная связь». Услышимся на волнах Радио Таврия.
0: Обратная связь.

0: Социальная реклама. Присоединяйся к своим.
1: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

0: Ваша Саша.
1: Дорогие друзья, сегодня целый день мы говорим о важном, значимом празднике. Для меня, да и для вас, конечно же, о Дне Радио. Но еще один не менее значимый праздник сегодня отмечается в Херсонской области. Потому что именно 7 мая 2022 года было принято решение вернуть наш исторический герб. Тот самый, что был у региона в составе еще Российской империи. Друзья мои, по сути, это стало очень важным шагом на пути восстановления исторической справедливости и возвращения области к своим корням. Для Херсонщины герб – это часть памяти, преемственности и связи поколений с большой, великой и могущественной историей России. Поэтому, друзья мои, не забывайте о своих исконных традициях, помните и чтите подвиг народа, ведь совсем скоро очень важный и значимый праздник для каждого жителя Российской Федерации, постсоветского пространства, да и в целом в мире. День нашей великой победы. Но про это поговорим немного позднее, а пока немного счастья и радости и позитива на Радио Таврия. Дискотека «Авария» и песня «Кукла».

0: Радио Таврия.
1: Геническ, 103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
2: Есть такое чудное выражение, которое мне очень нравится, что влюбленные часов не наблюдают. Ну а я бы дополнила, что заинтересованные и влюбленные в свою работу также их не наблюдают. Поэтому так незаметно быстро пролетели 2 часа эфирного времени на Радио Таврия. У микрофона сегодня с вами была Александра Романова, ну а напоследок фильм. Моя любимая рубрика «Кинообед». И на десерт, как всегда, вместо сладенького можно себе позволить посмотреть классненький фильм. И сегодня я бы хотела поговорить о российской классной, здоровской комедии, которая называется «Плагиатор». Краткая история фильма такова. Егору 30 лет. Его работа – преподавать гостям этикет и подпевать в караоке. Ну, так себе работа. Но он мечтает стать автором и исполнителем несчисленного количества ярких и крутых треков. Но, вопреки своему желанию, ничего не получается. И тут он пытается создать некую машину времени. Открывает шкаф и попадает в прошлое, в 91 год. И что же делать? Он понимает, что знает огромное количество свежих треков и решает реализовать эту хитроумную идею. Он использует треки как собственно личного написания, хотя изначально треки именитых авторов просто были записаны значительно позднее, чем в то время, где он оказывается. Ну и чем закончится эта череда круговорота событий, неприятных, иногда приятных ситуаций, и кто же будет на коне? Узнаем, если посмотрим. Ну а мы услышимся сегодня ровно в 18.00 и продолжим наше эфирное время. Напомню, что вечерний эфир сегодня будет посвящен празднику, Дню Радия, и о том, как же создавалась наша эфирная машина. Но про это немного позднее. А сейчас напоследок немного классной музыки на Тавре и много-много хорошего настроения. Денис Клявер и композиция «Мир на паузу». Вот такой вот трек, мне кажется, чем-то лиричным, теплым и ласковым. И хочется завершить этот эфирный день. Поехали! Поехали!

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 16.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире новости. Добрый день. У микрофона Алла Долинская, коротко о главном. Как оценивают медики состояние детей, пострадавших в результате ударов БПЛА противника 1 мая? Какие работы ведут в регионе в преддверии Дня Победы? В чем уникальность нового школьного музея в Константиновке? Обо всем более подробно далее. И в начале данные «Херсонэнерго» до 5 вечера сегодня не будет света в селах Славная, Софиевка, Казачьи лагеря, Новые Олежки, Васильевка, Новая Благовещенка, Веселая, Елизаветовка, Большая Благовещенка. До 17.00 также частично приостановлена подача электроэнергии в Ровном Генического округа и селах Степное, Степное-1, Дальняя Братская, Заветная, Нижние Торгаи, Ивановского округа. По информации главы региона Владимира Сальдо, за минувшие сутки вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли Олежки, Голую Пристань, Нечаево и Саги. Зафиксированы 125 ударов БПЛА по 27 населенным пунктам, в результате чего повреждены жилые дома в Брилевке, Горностаевке и Радинске. Торговое здание в Новософиевке, складские помещения в Новой Каховке и Зеленом, легковые автомобили в Горностаевке и Любимовке, а также два комбайна в Зеленом. И как сообщили в Минздраве Крыма, одного из трех детей, пострадавших при атаке БПЛА в Херсонской области, транспортировали в Москву. Остальные двое детей продолжают лечение в больнице Крыма. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Напомню, в результате удара по населенному пункту на границе Херсонской и Запорожской областей 1 мая пострадали три ребенка. Вражеский дрон попал во двор жилого дома. В итоге ранения получили дети в возрасте 10, 11 и 15 лет. По данным Минобороны России, за минувшие сутки вооруженные формирования Украины лишились до 30 боевиков на Херсонском направлении. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад. Противник также за сутки потерял три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Бойцам на Херсонском направлении доставили гуманитарную помощь, передали ее священнослужители из Севастополя. В составе груза – сетка рабица, средства гигиены, одноразовая посуда и сладости. Собрали все это при содействии прихожан и благодетелей из Севастополя. Братскую могилу в Новотроицком округе благоустроили офицеры следкома. Работы провели в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники ведомства уверены, что такие мероприятия помогают сохранить память о героях войны, отдавших свои жизни за мир и безопасность Отечества и ее народа, призывая подрастающее поколение к гражданской ответственности и бережному отношению к историческому и культурному наследию Родины. Еще в канун 9 мая у дома одного из ветеранов Великой Отечественной войны из Новогригорьевки Николая Гирько провели акцию «Палисадник Победы». Волонтеры «Единой России», а также представители администрации округа и объединения особо охраняемых природных территорий привезли подарки и высадили кусты гибискуса на участке. Николаю Гирько было чуть больше 10 лет, когда началась война. Даже несмотря на юный возраст, он уже тогда помогал партизанам, выполняя задания, которые могли стоить ему жизни. Ко Дню Победы в регионе открыли необычный музей. Он расположен в Константиновской школе Горностаевского округа. Уникальность его в том, что он представляет собой блиндаж. В экспозицию вошли десятки предметов обмундирования солдатского быта времен Великой Отечественной войны, а также некоторые экспонаты, рассказывающие о специальной военной операции. Музей уже посетили представители «Единой России». Помимо визита, замглавы областной думы Елена Дмитрук пообщалась с учителями школы.
5: Люди охотно говорили о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Или ежедневно, или, возможно, просто в быту. И эти вопросы мы обсудили с коллективом, предложили людям положить свои предложения в народную программу, которая в дальнейшем будет оценена экспертами партии «Единая Россия», что в дальнейшем позволит этим предложениям войти уже в бюджет и, соответственно, реализовываться через программы, государственные программы на территории Херсонской области.
4: Сегодня с Днем радио всех причастных поздравила официальный представитель МИД России. Мария Захарова отметила, что несмотря на развитие новых технологий и медиаплатформ, радио остается важнейшим источником информации для миллионов людей.
0: объединяет людей, остается доступным оперативным источником информации, преодолевает границы, расстояния, связывает города и страны. Да, для целых социальных групп становится важнейшим источником как информирования и получения информации, так и просто поддержания сил. Сохраняет радио свою востребованность, в том числе и в интернет-среде, еще как сохраняет востребованность. И поэтому мы искренне поздравляем с профессиональным праздником всех работников радиоотрасли. Желаем новых достижений, творческих побед.
3: Информация на правах рекламы.
4: В преддверии 9 мая мошенники традиционно активизируются, используя тему праздника для обмана граждан. Эксперты ПСБ предупреждают, злоумышленники предлагают оформить якобы положенные выплаты, перерасчет пенсий или пособий, замену карт. Также распространены фальшивые сборы средств якобы в поддержку ветеранов и их семей. Через поддельные сайты благотворительных организаций гражданам поступают мошеннические предложения билетов на праздничные мероприятия, содержащие ссылки на фишинговые страницы. Используются звонки якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги, в том числе с применением технологии подделки голоса и видео. Главные признаки мошенничества – просьбы сообщить данные карты, паспорт, СНИЛС, коды из СМС, перевести деньги для получения выплат или перейти по подозрительным ссылкам. Особую осторожность стоит проявлять при звонках от имени госорганов и слишком заманчивых персональных предложениях. ПСБ напоминает, не передавайте личные данные посторонним, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию только через официальные источники. Если поступают срочные просьбы от близких, обязательно перепроверьте их через альтернативные каналы связи. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши деньги и защитить близких от мошенников.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: И в заключение прогноз синоптиков. Завтра в Геническе и Скадовске солнечно, обещают плюс 19. 23 градуса тепла завтра в Олежках, будет ясно, ветер юго-восточный до 3-4 метров в секунду. Солнечно завтра в Новой Каховке, к вечеру малооблачно. Воздух прогреется до плюс 24. 23 градуса выше нуля завтра в русском городе Херсоне, будет ясно, ветер южный умеренный до 9 метров в секунду. В Запорожье завтра тоже солнечно, плюс 25. Облачные без осадков завтра в городе Герой Одессе. Днем максимум 15 градусов тепла, ветер южный до 7 метров в секунду. К этому часу все новости, будьте с нами.
1: Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
0: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Социальная реклама.

0: Радио Таврия представляет. Воспоминания о будущем. Исторические рассказы с Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте! Сегодня совершим путешествие по страницам военных дневников. Давайте узнаем, каким он был. Последний день Великой Отечественной. Первый день без войны. Пусть фронтовики расскажут обо всем сами. По возможности будем указывать мирные профессии наших героев. Ведь совсем скоро им предстоит совершить еще один подвиг. Поднять из руин страну. Отправить первого человека в космос. Написать песни, которые мы до сих пор поем. Снять замечательные кинофильмы, которые мы до сих пор с удовольствием смотрим. Построить дома, в которых многие из нас до сих пор живут. Наш первый герой – Борис Ильин, сельский учитель географии. Он пишет: «Совершив ночной марш, наш полк сосредоточился в городе Радоберг. Аккуратный, чистенький городишко. На улицах, кое-где уперев стволы в землю, торчат брошенные фрицами самоходки. Все население на месте. Из раскрытых окон высунуты головы, смотрят на нас. Я езжу на велосипеде по городу, осматриваю. Встречают с почтением и страхом, несмотря на то, что я без оружия. Свой трофейный машинен пистоле я выбросил. Надоело его таскать попусту. Нигде нет патронов. Немцы лопочут мне: Гитлер капут. Расспрашивают о будущем Германии: капут Дойчленд. Встречаются старики. Эти при встрече вытягивают какие-то бумажки. Их кранк. Больной, значит. А поэтому в фольксштурме не был, с нами не воевал. Говорят мне, что Германия капитулировала, что по радио выступал и говорил об этом Черчилль. У всех немцев на руках при этом белые повязки. А у некоторых даже красные повязки с серпом и молотом. Однако быстро фрицы коммунистами заделались. С сыном полка Гришкой Куцевым на велосипедах едем впереди полка. На шею бросаются девушки, русские, украинки. Братцы, дождались. Плачут, ревут в голос. А старики тоже наши. Покрикивают на них: Машка, Шурка, а ну бросьте реветь, радуйтесь. Да что вы такие панику разводите? Немцы подумают, что вас режут. Радоваться надо. Девчата всхлипывают: дорогие, родимые. Дороги забиты людьми. Все куда-то идут, едут, катят тачки. Вся Европа сдвинулась с места. Погода наладилась. Солнце, голубой небосвод, тепло. Самая освободительная погода. И вдруг видим фрица в полной военной форме с пистолетом за поясом мчится на велосипеде. Удирает на запад сдаваться союзникам. Остановили, выхватили у него из-за пояса Вальтер, оказался обер-лейтенантом, летчик. Только что распростился с женой и едет за Эльбу. Умоляет отпустить. «Валяй домой к жене на хаус!» Немец завернул велосипед и покатил обратно. С огромной горы видим большой город, голубую, уходящую вдаль Эльбу. О ней мы мечтали и думали, дойдем ли. В пригороде Дрездена я влез через высокую металлическую ограду в какой-то особняк и стал барабанить в дверь. Открыл немец-старик. Я сказал ему, что хочу отдохнуть. Он провел меня в огромный зал и оборудовал постель. Я запер дверь, положил под голову трофейный вальтер, рядом две лимонки и, как убитый, уснул. Следующая запись. Анатолий Пилипенко. Ост. Арбайтер, то есть угнанный на работы в Германию, заключенный концлагеря. Он пишет: «Кончилась война в Европе. Сколько миллионов людей свободно вздохнули, сколько спасено от голодной смерти в германских лагерях. Помнится, всегда в тяжелые моменты жизни каждый из нас в концлагере на вопрос «Зачем жить?» давал ответ: увидеть День Победы, день конца войны. Этот день пришел. Я вышел из лагеря и пошел в город Бохум. Прошел весь город. В центре увидел три флага. По краям английский и флаг Советского Союза, а посередине американский. Остановился. Немцы читают приказ об окончании войны. Большинство – женщины. Немец, проезжая велосипедом, крикнул: «Крикшлюс! Войне конец!» Одна из женщин подчеркнуто резко ему ответила: «Так еще в 44-м году было видно, что война для нас кончилась». Немец начал говорить, что это еще не конец. Теперь непременно начнется война между Америкой и Советским Союзом. Этому уже есть свидетельство. Я крикнул в ответ, что его слова похожи на старую пропаганду из арии Геббельса. По акценту он понял, что я русский, и очень испугался. Следующий дневник его вел Павел Элькинсон, командир отделения разведки, до войны школьник-десятиклассник. В 41-м весь его выпускной класс отправился в военкомат записываться в добровольцы. Все родные были уничтожены нацистами во время оккупации. Последний день войны и первый день мира он описывает так. «Неожиданно получаем приказ наступать, наконец-то. После небольшой артподготовки пошли, но противника нет, сбежал. Двигаемся потихоньку и получаем приказ прекратить все военные действия. Германия капитулирует. Просто не верится. Заняли намеченный рубеж. Тишина режет уши. Ни единого выстрела, просто чудно. Мы так привыкли ко всему этому, что разучиться теперь будет трудно. Светит солнце. Тишина. Получили приказ считать 9 мая праздником. Этого так давно ожидали, что сообщение встретили не радостно, не грустно. А вспомнишь о казарменном положении, на которое теперь придется перейти, так лучше воевать. Мы так привыкли к свободной жизни, что перестроиться будет трудно. Получили маршрут на 100 километров. Наверное, соединяемся с союзниками, двигаемся маршем. Солдат противника не видим, встречаются одиночки. Остальные все, наверное, пошли сдаваться англичанам и американцам. Часто можно видеть фрица на нашей повозке. Его подвозят домой. Как быстро проходит злоба. Как быстро забывают то, чего нельзя забывать. Ночью въехали в город Вейнс. Первое, что кинулось в глаза – электрический свет. Все улицы освещены, и в каждом доме свет. Здесь живут, как жили. Мы смотрим на этот свет, как дикари. После 4 лет коптилок и полной темноты яркий свет нам неприятен. В городе много русских девушек и парней. Тут был лагерь Остеров. Работали на заводах. Все встречают нас, все рады. Разбивают и растаскивают магазины. А мы все повалились спать. Завтра снова в путь.
0: Воспоминания о будущем.
2: В одной из следующих программ продолжим читать записки из фронтовых дневников наших дважды героев, сумевших победить в войне и в мирном труде, умевших воевать, жить и трудиться за себя и за того парня, что не вернулся из боя. С вами был Александр Кисминджи. Всего доброго.
0: Воспоминания о будущем. На правах рекламы. Радио Таврия. Финансовый ликбез на Радио Таврия.
3: Кэшпулинг от ПСБ. Как работает сервис для крупного и среднего бизнеса в Соединенных регионах? ПСБ развивает целевую линейку продуктов для корпоративных клиентов в Херсонской области группам компаний из сегмента крупного и среднего бизнеса с развитой сетью дочерних предприятий и большим количеством действующих счетов. Банк предоставляет услугу «Кэшпулинг». Сервис позволяет управляющей организации значительно повысить эффективность распределения средств внутри группы, например, оперативно использовать свободные деньги со счетов одних филиалов при потребности в кредитовании у других, перенаправлять поступление средств со счетов подшефных организаций на счет главного офиса или, наоборот, организовать пополнение с главного счета других счетов определенных предприятий на постоянной основе или только в случаях недостатка средств на момент проведения платежей. При подключении услуги кэшпулинга подобные операции становятся автоматическими, не требуют подписания отдельных договоров, дополнительных разрешений от клиента и ручного участия бухгалтера. Это упрощает обслуживание и контроль состояния счетов и расходных операций подразделений, обеспечивает непрерывную деятельность сети и соблюдение договорных обязательств, а также исключает необходимость привлечения займов, экономит время и снижает операционные расходы. Подключить сервис клиенты ПСБ могут, обратившись к персональному менеджеру или в свой офис банковского обслуживания.
1: Информация прозвучала на правах рекламы.
0: Финансовый ликбез.
1: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Вы слушаете
1: «Радио Таврия».
0: Геническ. 103,5 FM. Новая Каховка. 105,5 FM. Скадовск. 100,1 FM.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
2: Это твоя жизнь.
3: Это твоя жизнь.
2: Твое время.
3: Твое время.
2: Твоя музыка.
3: Твоя музыка.
2: Твое радио.

слушай. Вникай. Вникай. Познавай. Познавай. Познавай. Радио Таврия.

0: шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Писатель-фронтовик Виктор Астафьев вспоминал.
2: Саперы, которых послали вытягивать трупы из воды и хоронить их, не справлялись с работой. Слишком много было убито народу. Человеческим месивом наполнялись все новые и новые ямы. Многих павших на плацдарме так и не удалось отыскать по балкам, чтобы похоронить.
1: Это лишь малая часть воспоминаний очевидцев событий периода оккупации Киева фашистами. Другие даже страшно читать. И как? Такое можно забыть? То, что пережили киевляне. То, как немецкие захватчики истребляли народ. Одним из первых городов Советского Союза, принявших на себя мощный удар фашистской Германии, стал Киев. На город обрушились бомбы, пока его жители спали. Это было ранним утром 22 июня 41-го. К наступлению немецкая армия приступила сразу же. И, как всегда, Гитлер планировал захватить город быстро и без особых потерь. С этого дня началась героическая оборона Киева. На его защиту встали не только советские солдаты. Уже к началу июля насчитывалось около 20 отрядов народного ополчения. Истребительные батальоны тоже собирали среди мирного населения. Десятки тысяч киевлян строили баррикады, возводили долговременные огневые точки, рыли десятки километров противотанковых рвов. С налету немецкая армия взять Киев не смогла. Наступление противника на первой линии укреплений удалось остановить. Очередную попытку штурма города фашисты предприняли в конце июля 41-го года. Несмотря на частичный прорыв обороны, отпор врагу дать удалось. Противник отброшен на прежние позиции. Этот успех защитников Киева во многом определила артиллерия. Ее активную работу отметили даже в отчетных документах фашистской Германии.
2: Артиллерийский огонь не ослабевает. Под обстрелом находится все пространство дивизии. Ночью ведется беспокойный огонь. Ранним утром обстрел усиливается и достигает такой силы, что любые передвижения в районе передовых позиций становятся невозможными.
1: После успешного отражения советскими войсками немецкого наступления больше прямых штурмов Киева противник не предпринимал. Но это не значило, что он смирился. Пока немецко-фашистские дивизии засели в боях, германское командование решило разработать план по окружению Киева. В конечном итоге фашисты вошли в город. Почти 800 дней Киев находился в немецкой оккупации. За это время противник уничтожил сотни предприятий и фабрик, жилых домов, разрушил инфраструктуру и архитектурные памятники, разграбил ценные книжные и музейные фонды. В руины превратилась и центральная улица города – Крещатик. Но если все это можно восстановить, построить заново, то сотни тысяч человеческих жизней, которых забрали самыми жестокими и кровавыми способами, уже не вернешь. Режим, который немецкая армия ввела в Киеве в период его оккупации, не щадил никого. Вот что вспоминает одна из жительниц города.
2: Когда наши ушли из города, мы тоже уехали. А когда вернулись, в доме уже жили немцы. Было страшно, потому что каждый день кого-то вешали.
1: Дарницкий лес на окраине Киева немцы превратили в загон для сотен тысяч военнопленных. Там их никто не кормил. Питались травой. Жажду утоляли водой из Днепра. Спали на земле. От дизентерии и холода умирали ежедневно. Это жуткое место просуществовало 2 года. Еще одно урочище в черте Киева фашисты превратили в ад. Трагически известный Бабий Яр стал местом массового уничтожения советских военнопленных, партизан, пациентов психиатрической больницы. А еще киевских евреев, которых заманили сюда обещаниями переправить их, в кавычках, в безопасные места. В противном случае им грозила смертная казнь. И откуда знать, что это был лишь повод побольше народа собрать в одно месте? Пришли в назначенный день и время в основном женщины и дети. Всех до единого расстреляли из пулеметов. По некоторым данным, за несколько дней и только в Бабьем Яре в этом овраге смерти убили 33 тысячи человек. Представить такое просто невозможно. Говорят, что именно здесь немцы хотели возвести мыловаренный завод в качестве эксперимента. Мыло собирались производить из тел убитых. Надо сказать, что в период оккупации и в Киеве были организованы подполья, которые боролись с фашистским режимом. Эти герои уничтожили сотни врагов, взорвали 500 немецких автомобилей, пустили под откос 19 поездов, сожгли десятки складов. Делали все, что могли. Ради своей родины, ради своего советского народа. За 2 с небольшим года от рук немецко-фашистских захватчиков погибли более 200 тысяч киевлян. На принудительные работы в Германию сослали более 100 тысяч человек. Осенью 43-го Красная Армия начала киевскую наступательную операцию. На ее подготовку Верховная Ставка дала только неделю. Даже на тот момент силы противника превосходили в несколько раз. Пока немцы зверски уничтожали Киев, наши вели разведку боем, захватывали пленных. Наступление на одном из плацдармов в начале ноября оттянуло на себя практически все резервы Германии на этом направлении. Спустя 2 дня Красная Армия начала наступать уже с другого плацдарма. Казалось невероятным, но туда, в тяжелейших условиях, советским войскам удалось переправить 8 полков реактивной артиллерии. Легендарные «Катюши». Прорвать оборону противника удалось. Но гитлеровцы продолжали ожесточенно сопротивляться, активно контратаковали. Советские солдаты, тем не менее, продвигались к Киеву. Пройдя одни из самых тяжелых боев у последнего рубежа немецкой обороны, в ночь на 5 ноября они вошли в город. В этот же день Красное Знамя водрузили на здании обкома Компартии. Опасаясь оказаться в окружении, немецко-фашистские захватчики начали оставлять Киев. 6 ноября его полностью освободили. Пережившие 2 года оккупации киевляне, как вспоминают сейчас, радостно выбегали на улицу, чтобы встретить советских солдат. А в Москве в честь долгожданного освобождения Киева от фашистского режима дали салют в 24 залпа из рекордного на тот момент числа орудий — 324. Медаль за оборону Киева, новую награду, Президиум Верховного Совета СССР учредил в 1961 году. Спустя 4 года городу присвоили звание героя.

Их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ.

рвались снаряды и мины. Танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час,

0: не помнит война.
1: Никто не забыт. Ничто не забыто. Вы слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Внимание! Внимание! Полная танцевальная готовность. DJ Wise представляет часовой танцевальный нон-стоп. Прогрев на Таврии. Прямо сейчас.

в эфире. Это Радио Таври. Часовой танцевальный нон-стоп.

0: Прогрев на Радио Таврия. Социальная реклама. Первое мобильное приложение в Херсонской области. Таврия теперь всегда под рукой. Смотрите наш телеканал в удобное время. Слушайте любимые передачи и музыку на Радио Таврия одним касанием. Читайте новости и будьте всегда в курсе событий. Хочешь слушать радио? Нажимай «Слушать». Хочешь смотреть ТВ? Кликай на «Смотреть». Все новости Херсонской области в одном приложении 24/7. Настройте приложение под себя, сохраняйте новости, выбирайте темы, меняйте дизайн и управляйте уведомлениями в разделе «Профиль». Ваш персональный доступ к событиям, культуре и жизни Херсонщины бесплатно. Доступно уже сейчас для всех устройств. Таврия. Твоя. Родная. И теперь всегда рядом. Вы слушаете Радио Таврия. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты. Лови настроение. Включай Радио Таврия.
1: Внимание. Полная танцевальная готовность.
0: DJ Wise в эфире. Прогрев продолжается.
1: Прогрев продолжается.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире новости. Добрый вечер. У микрофона Лада Линская. Коротко о главном. Каких медработников прикомандировали в области с федерального центра? Какие жалобы поступили в ходе приема прокуратурой жителей Скадовского округа? С кем в эти минуты встретятся на поле футболисты «Фрегата»? Обо всем более подробно далее. Федеральный центр медицины катастроф «Южный» в регион направил детского хирурга. Он ведет прием в генической больнице. С чем обращаются пациенты чаще всего, рассказал прикомандированный специалист Роберт Зайнулин.
5: В основном сейчас идут дети не с патологией больше, а на медосмотр. То есть это поступление в детские сады, поступление в школу. Я думаю, что после праздников и ближе к концу мая, наверное, будут те, которые поступают в колледжи, в институт, вот, на медосмотр. Ну и маленькие грудные дети. Потому что по диспансерному приему они все должны пройти в определенный возрасте. Это 3 месяца, 6 месяцев и год. Это хирург, ортопед, невролог, окулист.
4: Зайнулин отметил, что в регион прибыл еще один специалист, врач-анестезиолог. На большое количество бездомных собак пожаловались жители Скадовского округа. С проблемой они обратились к прокурору во время приема граждан. Помимо этого, людей волновали вопросы водоснабжения в некоторых населенных пунктах, сноса сухостойных деревьев, уборки мусора. Эти и другие обращения сотрудники ведомства взяли на контроль по всем. Даны поручения провести проверки и принять необходимые меры для устранения нарушений. До 12 июня жители региона могут проголосовать за объекты благоустройства. Как напомнил губернатор, участие принимают 7 округов. В Геническом выбор между сквером в Новоалексеевке и территорией у памятника скорбящей матери тоже в Новоалексеевке. В Скадовском между сквером имени Тараса Шевченко и Центральной аллеей в Скадовске. В Чеплинском районе в голосовании участвуют детская площадка в селе Шевченко и сквер «Счастье» в Чеплинке. Здесь второй этап благоустройства. В Каховском – общественная территория на проспекте Европейском, на улицах Панкеевской и Мелитопольской. В Каланчакском районе надо выбрать между общественной территорией на улице Комарова и парком Дружбы. В Великолепетихском – между сквером Родина и общественной территорией для проведения культурно-массовых мероприятий. В Нижнесирогузском округе в голосовании участвуют пешеходная зона по улицам Банковая и Садовая и общественная территория на улице Садовой в Нижних Сирогузах. Реализуют проекты победители в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Что касается процедуры голосования, то отдать свое предпочтение может любой житель старше 14 лет. Выбрать объект, который благоустроят в первую очередь в 2027 году, можно либо на госуслугах, либо с помощью волонтеров в общественных местах. Кстати, Владимир Сальдо напомнил и о команде волонтеров, которой тоже можно присоединиться. Регистрация на сайте добро.рф. Права бывшей узницы концлагеря восстановила прокуратура Новотроицкого округа. Прежде женщина обращалась в профильные органы для получения полагающейся выплаты как бывшему несовершеннолетнему узнику концлагеря. Однако ей отказали из-за недостающих документов. Заявление об установлении юридического факта ее нахождения в концлагере прокуратура направила в суд. Помимо этого, ведомство ходатайствовало о признании за женщиной права на единовременную выплату. Все требования прокурора удовлетворены. В канун 9 мая в Ивановке прошел фестиваль «Солдатская каша. Вкус победы». Кстати, знаменитую кашу готовили жители сельских поселений. Они соревновались между собой, у кого она получится вкуснее. Как отметили участники фестиваля, это не просто каша, а целая традиция и неотъемлемая часть победы. Организовали мероприятие по рекомендациям жителей, которые пережили военные годы. Ну и в честь предстоящего 9 мая в Нижних Сирогузах прошел легкоатлетический забег. В беге на дистанцию 1418 метров по количеству дней Великой Отечественной войны соревновались юноши и девушки. Всех наградили памятными значками, победители и призеры получили дипломы и медали. И буквально в эти минуты в Крымской Евпатории начинается матч между Херсонским «Фрегатом» и футбольным клубом «Севастополь-2». Игры проходят, напомню, в рамках чемпионата Содружества. Начало 18.00. Трансляцию встречи смотрите в эфире телеканала «Таврия».
2: Погода на радио «Таврия».
4: И в заключение прогноз синоптиков. Завтра в Геническом Скадовске солнечно, обещают плюс 19. 23 градуса тепла завтра в Олешках, будет ясно, ветер юго-восточный до 3-4 метров в секунду. Солнечно завтра в Новой Каховке, к вечеру малооблачно. Воздух прогреется до плюс 24. 23 градуса выше нуля завтра в русском городе Херсоне. Будет ясно, ветер южный, умеренный, до 9 метров в секунду. В Запорожье завтра тоже солнечный, плюс 25. Облачный, без осадков, завтра в городе Герой Одессе. Днем максимум 15 градусов тепла, ветер южный, до 7 метров в секунду. К этому часу все новости, будьте с нами.
1: Средства массовой информации, радиоканал «Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
6: Отступление! Наших войск проходило с двух сторон.
7: Мы упорно уличных боев,
6: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
7: полностью овладели городом.
1: Хроника Великой Победы. 7 мая. Первая капитуляция Германии. В Реймсе Альфред Йодель со стороны немцев подписывает акт о капитуляции. От США и Британии его принимают Уолтер Бедл Смит и Фредерик Морган. Советские войска выходят к Эльбе, севернее и юго-восточнее Магдебурга. В этот же день после долгой осады взят Бреслау. Мощный укрепленный город и крупный промышленный центр. Гарнизон капитулирует. Десятки тысяч солдат сдаются в плен. До Великой Победы оставалось два дня.

0: Радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио Таврия.
1: Всем привет! Это Саня СТ. Специально для Радио Таврия и жителей Херсонской области.

0: это Саша.
1: Ну что, доброго вечера, праздничного, яркого и такого светлого вечера, ведь сегодня поистине важный праздник для Радио Таврия, потому что сегодня наш профессиональный день. День того самого события, когда впервые люди узнали слово «радио», когда впервые услышали радиоволну. Ведь именно радио стало основной точкой для развития телевидения, мобильной сети и в целом интернета. А в кризисных ситуациях оно остается незаменимым каналом для передачи связи. Сегодня поговорим, как же основался первый радиоприемник, кто был этим самым героем и почему именно с Херсонской области, а точнее с города Херсона и Голой Пристани. И началась наша история. История радиовещания. Ну а в самом начале хочется передать привет человеку, другу нашему. Ты часто приходишь на Радио Таврия. Мы всегда тебя рады видеть здесь, в кругу семьи Таврии. Но на самом деле сейчас я знаю, ты немного далеко, но знаешь, всегда с нами. Сегодня хочется передать привет Вячеславу. Слава, всегда будь с нами, всегда будь на связи. Оставайся таким же харизматичным, талантливым и, конечно же, амбициозным. Ну что, мы продолжаем вещание на Радио Таврия. Сегодня правда будет интересно. Ну а напоследок, точнее, для начала, Рэй и композиция «Весна». Слушаем.

0: Радио Дали.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Всегда, когда мы вырастаем и возвращаемся к истокам. Откуда же мы появились? Кто наши родители, дедушки, прадедушки? Так и с радио происходит. Мы всегда хотим узнать, кто же был прародителем этого великого чуда. Поэтому сегодня поговорим о первом радиоприемнике. И первый в мире радиоприемник, способный управлять радиосигналами, был создан Александром Поповым в 1895 году. Но несмотря на простоту и громоздкость конструкции, именно это устройство и положило начало развитию современных радиоприемников. Ну а потом были 1920-е годы. В первые годы 20 века на рынке появились радиоприемники, которые уже можно было использовать в быту. Они отличались крупными габаритами, высокой ценой и, конечно же, громоздкой конструкцией. Однако это не замедлило их массового распространения. Ну а теперь радио, как говорится, звучит из каждого чайника, из Bluetooth-колонки, да откуда угодно. Радио есть даже в вашем телефоне, ну и, конечно же, в машине. Поэтому пишите в чат эфира Радио Таври, откуда же вы прямо сейчас слушаете нас. Ну а мы пока продолжаем. Адлер Коцба и Тимран с песней «Я подарю тебе любовь».

0: на правах рекламы. Радио «Таврия».
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны. Изучите все.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ФСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ФСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
1: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
2: Плюс 7-990-22-29-990.
3: Социальная реклама.
4: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
5: Напиши губернатору бот.
4: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
6: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
7: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
6: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
8: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
9: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся
10: на одной волне с городом.
9: Радио Таврия. Твое радио.

0: это Саша.
1: Еще раз хотела бы напомнить, что сегодня важный день для нас, для Радио Таврия и для Херсонской области в целом. И в этот день хочется передать самые теплые адресные слова нашему дорогому дядюшке Лешему. От всей души желаем, конечно же, крепкого здоровья, безграничного счастья и благополучия во всем. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, в глазах светится тот самый добрый и мудрый блеск, который так греет вас. Вашу душу и сердце. Знаете, семья всегда рядом. Они любят вас, ценят и поддерживают. И, конечно же, гордятся вами, безусловно. Но ваш жизненный путь и верность долгу, служение Родине и Отечеству служат для многих примером. Я в этом уверена. Ведь настоящие силы и благородство – вот чего вам точно не отнять. Пусть ангел-хранитель ведет вас по дороге жизни, оберегает невзгод. Но рядом всегда будут верные друзья – и, конечно же, любящие и близкие вас люди. Будьте здоровы, счастливы, и чтобы свет в глазах всегда был у вас. И, конечно же, следующая музыкальная композиция как никогда кстати, потому что ваши музыкальные предпочтения мы уж точно знаем. Русский рок, группа «Кино» и песня «В наших глазах» специально для Лешего на Радио Таврия.

Но мы продолжаем обсуждать тему радио. И давайте уже, наконец, перейдем к 1955 году. Ну, около того. И вот в середине 20 века это ознаменовалось как прорыв и революция. Почему? Потому что кое-что произошло, кое-что изобрели в сфере радиотехники. Изобретение транзистора изменило все, по сути. Транзисторы оказались значительно миниатюрнее, легче и надежнее, конечно, больших вакуумных ламп, что позволило создавать радиоприемники более компактными и энергоэффективными. Ну а далее были 70-е годы. Микросхемы позволили сделать радиоприемники еще компактнее и добавили им функциональности. Появились новые возможности. Автоматизация поиска. Конечно же, поиск радиостанций без какого-либо машинного набора, запись с эфира и другие полезные опции. Ну что, а как же развивалось дальше? Далее же были и 2000-е годы, и наши дни, но про это немного позднее. А сегодня еще хочется передать привет Олесе, нашей дорогой радиослушательнице, которая написала уже и сказала, что эвакуировалась из Херсона, поэтому ей достался маленький кассетный Panasonic, и там она слушает нас, но еще в машине и в телефоне. И попросила поставить композицию. Если честно, я так сегодня вечером хотела именно эту девушку услышать, и она будто прочитала мои мысли. Следующий трек от Анны Асти. Композиция «Топит». Слушаем на Таврии.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
3: 106.1 FM.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Саша.
1: Ну что, друзья мои, мы продолжаем тематика радио, потому что сегодня это как никогда актуально, ведь сегодня день радио. Ну давайте окунемся в наши уже привычные и те самые знакомые 2000-е годы. Большую популярность завоевал карманный приемник под названием сканер. Конечно, много было и других приемников, но именно этот был популярнее всех. Несмотря на наличие двух кнопок, на деле использовалась лишь одна. Она запускала автоматический поиск волн, и роль антенны выполняли провода от наушников. Ну что, все просто и гениально. Ну а далее, конечно же, наши дни и современность. Ведь можно сказать, что прямо сейчас радио не утратило свое значение, несмотря на развитие интернета и телевидения, ведь цифровые технологии сделали его более качественным и доступным. Конечно, мы говорим и про интернет-радио, и про спутниковое вещание, и про FM-волны. Они остаются востребованными у миллионов слушателей. И до сих пор, мне кажется, живой пример — это вы, те, кто прямо сейчас слушают нас. И горды, что в Херсонской области есть такое чудесное место, как Радио Таврия. Поэтому не забывайте писать свои музыкальные предпочтения, и мы с удовольствием включим ваш любимый трек. Ну а пока следующий музыкальный композитор. Зомб. Наша Таня громко плачет.

0: Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где ты.
1: Ну а теперь мы вернемся в очень интересную тему. Как же наш город Херсон все же связан с историей радио? И почему именно с нас началась эта великая история радиовещания? Ну, давайте перенесемся в далекий 1902 год. Тогда же Александр Станиславович Попов организовал сеанс беспроводной связи между Херсоном и Голой пристанью. Линия создалась для нужд гражданского флота и портовой инфраструктуры. Конечно, радио было и ранее, но только для военных нужд. А теперь это стало гражданской, вполне себе приемлемой и понятной связью. После завершения работ по углублению устья Днепра и строительству судоходного канала грузопоток вырос. Быстрая связь между портами и судами стала критически важной. Итак, регулярная радиосвязь была установлена в 1902 году именно в нашем городе Херсоне. Ну что, друзья мои, давайте гордиться и чтить нашу историю и, конечно же, каждый год вспоминать этот день как день, который непосредственно связан с нашим родным русским городом Херсоном. Ну а следующая музыкальная композиция говорит о том, что без труда не выловишь рыбку из пруда, а нацай, и композиция «Без труда».

0: Маша, Саша.
1: Ну что, вот так быстро, как всегда, незаметно пролетело эфирное время на Радио Таврия. У микрофона с вами сегодня была Александра Романова. Кстати, будет и завтра, и в целом, надеюсь, еще на долгие-долгие годы. Всегда рада, что наше радио живо, что оно процветает, что вы, дорогие друзья, слушаете его, пишете нам, и мы имеем настоящую, живую обратную связь. Я хотела бы пожелать абсолютно всем радиостанциям мира и, конечно же, нашей России процветания, чтобы нас слушали, нас любили, наши голоса узнавали, ну а люди всегда улыбались и слушали почаще только классные, позитивные и добрые новости. Ну что, я прощаюсь с вами в это эфирное время. Мне кажется, мне уже пора уходить домой, но завтра, как всегда, услышимся ровно в 8:00. Как всегда, будет интересно, много позитива, много музыки и, конечно же, много ваших позитивных отзывов. Но прощание, что-то, знаете, хочется родное и душевное, что-то про любовь, поэтому композиция «Люби меня срочно» напоследок на Радио Таврия. Ну а я уже ухожу. Наваи с песней «Люби меня срочно».

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 19.00. Вы слушаете «Радио Таврия».
1: Новости на «Радио Таврия».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире новости. Добрый вечер. У микрофона Лада Линская. Коротко о главном. Каких медработников прикомандировали в области с федерального центра? Какие жалобы поступили в ходе приема прокуратурой жителей Скадовского округа? С кем в эти минуты встретятся на поле футболисты «Фрегата»? Обо всем более подробно далее. Федеральный центр медицины катастроф «Южный» в регион направил детского хирурга. Он ведет прием в генической больнице. С чем обращаются пациенты чаще всего, рассказал прикомандированный специалист Роберт Зайнулин.
4: В основном сейчас идут дети не с патологией больше, а на медосмотр. То есть это поступление в детские сады, поступление в школу. Я думаю, что после праздников и ближе к концу мая, наверное, будут те, которые поступают в колледжи, в институт, вот, на медосмотр. Ну и маленькие грудные дети. Потому что по диспансерному приему они все должны пройти в определенный возрасте. Это 3 месяца, 6 месяцев и год. Это хирург, ортопед, невролог, окулист.
3: Зайнулин отметил, что в регион прибыл еще один специалист, врач-анестезиолог. На большое количество бездомных собак пожаловались жители Скадовского округа. С проблемой они обратились к прокурору во время приема граждан. Помимо этого, людей волновали вопросы водоснабжения в некоторых населенных пунктах, сноса сухостойных деревьев, уборки мусора. Эти и другие обращения сотрудники ведомства взяли на контроль по всем. Даны поручения провести проверки и принять необходимые меры для устранения нарушений. До 12 июня жители региона могут проголосовать за объекты благоустройства. Как напомнил губернатор, участие принимают 7 округов. В Геническом выбор между сквером в Новоалексеевке и территорией у памятника скорбящей матери тоже в Новоалексеевке. В Скадовском между сквером имени Тараса Шевченко и Центральной аллеей в Скадовске. В Чеплинском районе в голосовании участвуют детская площадка в селе Шевченко и сквер «Счастье» в Чеплинке. Здесь второй этап благоустройства. В Каховском – общественная территория на проспекте Европейском, на улицах Панкеевской и Мелитопольской. В Каланчакском районе надо выбрать между общественной территорией на улице Комарова и парком Дружбы. В Великолепетихском – между сквером Родина и общественной территорией для проведения культурно-массовых мероприятий. В Нижнесирогузском округе в голосовании участвует пешеходная зона по улицам Банковая и Садовая и общественная территория на улице Садовой в Нижних Сирогозах. Реализуют проекты победители в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Что касается процедуры голосования, то отдать свое предпочтение может любой житель старше 14 лет. Выбрать объект, который благоустроят в первую очередь в 2027 году, можно либо на госуслугах, либо с помощью волонтеров в общественных местах. Кстати, Владимир Сальдо напомнил и о команде волонтеров, которой тоже можно присоединиться. Регистрация на сайте добро.рф. Права бывшей узницы концлагеря восстановила прокуратура Новотроицкого округа. Прежде женщина обращалась в профильные органы для получения полагающейся выплаты как бывшему несовершеннолетнему узнику концлагеря. Однако ей отказали из-за недостающих документов. Заявление об установлении юридического факта ее нахождения в концлагере прокуратура направила в суд. Помимо этого, ведомство ходатайствовало о признании за женщиной права на единовременную выплату. Все требования прокурора удовлетворены. В канун 9 мая в Ивановке прошел фестиваль «Солдатская каша. Вкус победы». Кстати, знаменитую кашу готовили жители сельских поселений. Они соревновались между собой, у кого она получится вкуснее. Как отметили участники фестиваля, это не просто каша, а целая традиция и неотъемлемая часть победы. Организовали мероприятие по рекомендациям жителей, которые пережили военные годы. Ну и в честь предстоящего 9 мая в Нижних Сирогозах прошел легкоатлетический забег. В беге на дистанцию 1418 метров по количеству дней Великой Отечественной войны соревновались юноши и девушки. Всех наградили памятными значками, победители и призеры получили дипломы и медали. И буквально в эти минуты в Крымской Евпатории начинается матч между Херсонским «Фрегатом» и футбольным клубом «Севастополь-2». Игры проходят, напомню, в рамках чемпионата Содружества. Начало в 18.00. Трансляцию встречи смотрите в эфире телеканала «Таврия».
1: Погода на радио «Таврия».
3: И в заключение прогноз синоптиков. Завтра в Геническом и Скадовске солнечно, обещают плюс 19. 23 градуса тепла завтра в Олешках, будет ясно, ветер юго-восточный до 3-4 метров в секунду. Солнечно завтра в Новой Каховке, к вечеру малооблачно. Воздух прогреется до плюс 24. 23 градуса выше нуля завтра в русском городе Херсоне. Будет ясно, ветер южный, умеренный, до 9 метров в секунду. В Запорожье завтра тоже солнечный, плюс 25. Облачный, без осадков, завтра в городе-герой Одессе. Днем максимум 15 градусов тепла, ветер южный, до 7 метров в секунду. К этому часу все новости, будьте с нами.
0: Радио Таврия. Лови настроение.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990. Вы слушаете

Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Во дворе, в котором мы выросли, давай, в котором давай, любились и где впервые увиделись. Давай, теперь только давай, в памяти осколками сложено, я бы снова увиделся с пацанами из прошлого.

0: Кентаврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама. Присоединяйся к своим.
1: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
4: Каховка
3: 105.5 FM.
4: Скадовск
3: 100.1 FM.
4: Кинеческ
3: 103.5 FM.
4: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

бегом, ты дама пека. Я выбрал тикет с тобой до пека. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

Электрическ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 20.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.
1: «Радио Таврия».